0: Кому не нужен? Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну, я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер, ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд, там, и так далее, под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю, готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные, он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь? Я говорю, ты же деньги не забираешь, а везешь.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
3: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
2: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу 2 белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
2: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
4: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
2: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года, после освобождения 123 человек США, сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
5: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
2: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
0: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. И некрасиво, и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендии. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанину? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
8: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
7: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
8: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
7: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
9: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
7: Последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
12: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
11: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
12: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
11: Со свежим ремонтом, да.
12: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
11: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
12: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
11: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
12: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
11: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
12: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
11: Ну, логично, да.
12: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
11: Типа, куда эти деньги девать?
12: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
11: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
12: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
11: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
12: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
11: Точно.
12: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
11: И цены там тоже скакнули.
12: Взлетели на 15-23% всего забот.
11: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
12: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
11: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
12: Бывало, да.
11: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
12: Давай посчитаем.
11: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
12: Никакой же.
11: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
12: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
11: Ага.
12: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
11: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
12: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
11: Ого, всей семьей впрягаются.
12: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
11: Это когда сначала гасишь только проценты?
12: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
11: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
12: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
11: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
12: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
11: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
12: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
11: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
12: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
11: И это не блеф, да.
12: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
11: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
12: О, это извечный спор.
11: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
12: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
11: Почему?
12: Если не учитывать полную стоимость владения.
11: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
12: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
11: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
12: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
11: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
12: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
11: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
12: Ну да.
11: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
12: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
11: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
12: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
11: Логистика.
12: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
11: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
12: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
11: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
12: Немало.
11: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
12: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
11: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
12: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
11: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
12: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
11: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
12: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
11: А остальные 65% – это подушка безопасности?
12: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
11: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
12: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
11: Неузаконенные перепланировки.
12: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
11: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
12: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
11: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
12: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
11: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
13: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры. Они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой тех структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высокие. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный как бы баланс, с другой стороны, белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
1: Важный сигнал.
14: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
15: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
14: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
16: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
17: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
14: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
18: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а YouTube вообще не для этого используют.
19: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
20: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку YouTube. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
21: На YouTube миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
14: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
22: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на МАКС». То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
14: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
3: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием, технологиями можно решать новые задачи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
5: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
4: Это комфорт, за который стоит платить.
5: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
4: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
5: Но регистратура – это еще не вся медицина.
4: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
5: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
4: Какое неравенство? 40 рублей.
5: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
4: Я не говорю, что это копейки, ну…
5: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
4: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
5: Нормальный график работы врача.
4: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
5: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
4: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
5: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
4: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
5: И что он делает эти 30 минут?
4: Он собирает подробный анамнез, смотрит

0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.

0: вина.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай!
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить 1 днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадии. и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Важный сигнал.
6: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
7: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – «Лакокраске» и «Белесбумпроме», объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие «Белнефтехима». Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
6: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
8: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
6: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
9: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
6: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Там, люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около 1 000 000 зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
10: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
6: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
10: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
6: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
11: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
6: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
12: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
6: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
13: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин.
14: Смотрю, листаю Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу. И там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным. Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. А твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе. Я предлагаю взять тебя в аренду.
3: Важный сигнал.
6: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
7: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
7: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
15: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
16: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
17: Судили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить, что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в два раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только две аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат Парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
19: Тонны стали, оптика сложнейшая.
18: Да, тонны литой стали. И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
19: Обожаю это сравнение.
18: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
19: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
18: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
19: Название уже о многом говорит.
18: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
19: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
18: Абсолютно.
19: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
18: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
19: Да, корпорации против стартапов, та же история.
18: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 2026 года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
19: Угу.
18: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
19: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
18: Мангалы.
19: Да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
18: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
19: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
18: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
19: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
18: Ничего себе.
19: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
18: Звучит круто.
19: Но Она была создана для противодействия классическим угрозам – ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
18: А мангалы на крыше?
19: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
18: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
19: О, в точку.
18: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
19: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
18: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
19: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
18: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
19: Угу.
18: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
19: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
18: 7 из 10 танков.
19: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
18: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
19: На сверхмалой высоте, заметь.
18: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
19: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
18: Угу.
19: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
18: Так.
19: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
18: Жидкий металл.
19: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
18: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
19: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
18: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
19: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
18: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
19: Да.
18: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
19: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
18: Заводы, станки.
19: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
18: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
19: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
18: 500 000.
19: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
18: А в Беларуси?
19: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
18: То есть массового производства FPV-дронов нет?
19: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
18: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО. С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
19: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
18: Ага.
19: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
18: То есть они смотрят поверх него?
19: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
18: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
19: Это чистое банкротство.
20: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
19: Да, это очень показательно.
20: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
19: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
18: Точно, звезды на погонах.
19: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
18: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
19: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
18: Угу.
19: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
18: РЭП? Это радиоэлектронная борьба.
19: Да.
18: А как это работает? Это типа глушилка?
19: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
18: Но на белорусских танках этого нет.
19: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
18: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
19: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
18: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
19: Согласна.
18: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
19: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
18: Давай.
19: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
18: угу.
19: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
18: Которым не нужен сигнал.
19: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
18: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
19: Спасибо, что были с нами.
18: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
0: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
21: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
1: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
21: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
22: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
21: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
23: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
21: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, Что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
5: 12.
8: Бара.
5: 13.
8: Тера.
5: 14.
8: Чодаха.
5: 15.
8: Пандраха.
5: 16.
8: Солаха.
5: 17.
8: Сатраха.
5: 18.
8: Атара.
5: 19.
8: Унис.
5: 20.
8: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
10: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
13: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
16: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
13: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
13: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
12: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
13: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
14: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
15: Ну, не меньше 4.
25: Мне 3 хватает.
26: А если дети появятся, сколько?
25: Я думаю, побольше надо.
14: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
27: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
13: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
16: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
13: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
1: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай,

0: Такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю: Володя, ну, я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю: Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю: можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
3: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
2: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
4: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
2: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
5: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
2: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
7: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности – аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является, ну, эволюционным.

0: инновационным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
3: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
2: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
10: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
9: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
11: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
12: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
9: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
13: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
14: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
15: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
16: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
9: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
17: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
9: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
19: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
18: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
20: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
18: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
21: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
22: Сколько?
21: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так меня туда чуть еле живой вытащили.
22: Близко слезы.
21: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
18: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодаха.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Солаха.
23: 17.
24: Сатраха.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
25: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет станет последней. Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
5: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
4: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
5: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
4: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
6: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
4: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
7: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
4: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
8: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
10: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
18: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
11: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
18: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
12: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
18: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
8: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Вывести только сложнее. Украине сегодня на продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сиаха.
1: Синий.
24: Нила.
1: Коричневый.
24: Бура.
1: Зеленый.
24: Сабз.
1: Оранжевый.
24: Наранджи.
1: Фиолетовый.
24: Джамуни.
1: Красный.
24: Сурх.
1: Белый.
24: Сафед.
1: Желтый.
24: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
9: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
13: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
9: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
13: В холодильника? Ничего себе разброс.
9: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
13: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
9: Именно.
13: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
9: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
13: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
9: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
13: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
9: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
13: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
9: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
13: 85 граммов, да?
9: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
13: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
9: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
13: То есть формально закон не нарушен?
9: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
13: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
9: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
13: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
9: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
13: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
9: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
13: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
9: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
13: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? заморозить все тотальным указом.
9: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
13: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
9: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
13: Ну да, у них запас прочности больше.
9: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
13: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
9: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
13: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
9: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
13: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
9: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
13: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
9: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
13: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
9: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
13: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
9: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
13: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
9: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
13: И каждое звено хочет заработать?
9: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
13: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
9: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
13: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
9: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
13: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
9: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
13: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
9: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
13: Он работает в минус.
9: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
13: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
9: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
13: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
9: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
13: А количество продуктов на полках остается прежним.
9: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
13: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
9: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
13: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
9: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
13: То есть грузы приходится пускать в обход?
9: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
13: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
9: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
13: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
9: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
13: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
9: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
13: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
9: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
13: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
9: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
13: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
9: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
13: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
9: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
13: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
20: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
17: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
5: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
4: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
6: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
4: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
21: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
4: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья, но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
4: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
5: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
4: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
5: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
4: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
23: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
4: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
23: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
4: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт

0: 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
1: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
0: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
2: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
0: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
5: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Ну, перечень вопросов всех в повестке есть. Прежде всего, регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
7: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
6: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
8: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
6: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Паровозик российский токсичный.

0: паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место – в тупик.
1: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дук о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
6: Два аспекта. Первый – снизов. Во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся вот управленец, да, он пришел, за ним школа, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товар на экспорт и хотят видеть конкурентность наших технологий и нашей экономики в мире, например. Да? То есть мы адаптивны. И самое главное, что вот эта адаптивность позволяет нам решать как сиюминутные задачи, допустим, быстрые курсы, да, по каким-то конкретным
7: квалификациям.
6: Да, каким-то конкретным компетенциям. То есть человеку надо мгновенно получить конкретные компетенции в узкой области. Пожалуйста. Более глобально, пожалуйста. Мы сегодня готовы вооружить этими технологиями всех управленцев, я имею в виду.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Скиделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
7: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
8: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
9: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал.
2: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
10: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
11: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
10: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
11: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
10: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
12: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
10: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
10: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
14: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. И некрасиво, и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно по Танину? Я говорю, можно стипендии инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь? Говорю, ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
16: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
15: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу 2 белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
17: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
15: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
17: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятий останется Россия.
15: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
18: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
15: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
14: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушайте, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанину? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
10: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
11: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
10: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
11: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
10: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
12: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
10: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
10: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь, военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
20: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
19: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
20: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
19: Со свежим ремонтом, да?
20: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
19: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
20: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
19: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
20: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
19: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
20: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
19: Ну, логично, да.
20: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
19: Типа, куда эти деньги девать?
20: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
19: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
20: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
19: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
20: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
19: Точно.
20: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
19: И цены там тоже скакнули.
20: Взлетели на 15-23% всего забот.
19: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
20: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
19: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
20: Бывало, да.
19: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
20: Давай посчитаем.
19: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
20: Никакой же.
19: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
20: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
19: Ага.
20: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
20: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
20: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
20: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
20: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
20: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
20: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
20: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
20: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
20: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
20: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
20: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
20: плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
20: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
0: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
20: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
20: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
20: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
20: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
20: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
20: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
20: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
20: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
20: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
20: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
20: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
20: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек, если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
20: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
20: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
20: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
20: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
3: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры. Они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой тех структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высоки. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный как бы баланс, с другой стороны, белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
2: Важный сигнал.
1: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
6: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
1: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
21: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
22: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
1: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
23: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
24: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
25: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
26: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
1: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
27: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
1: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
7: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности – аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
9: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
8: Это комфорт, за который стоит платить.
9: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
8: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
9: Но регистратура – это еще не вся медицина.
8: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
9: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
8: Какое неравенство? 40 рублей.
9: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
8: Я не говорю, что это копейки, ну…
9: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
8: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
9: Нормальный график работы врача.
8: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
9: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
8: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
9: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
8: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
9: И что он делает эти 30 минут?
8: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
9: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
8: Бред. Врач лечит пациента.
9: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
8: И это плохо.
9: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
8: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
9: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен...

0: работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. «Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?»
1: «Почему же?»
0: «Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит».
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм.

0: Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт, потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, хоть что-то заплатите. Там есть люди. Там, люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Важный сигнал.
6: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
7: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в Американской американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
6: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
8: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятий останется Россия.
6: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
9: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
6: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: первых уст.
4: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин.
11: Смотрю листу в Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу. И там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным. Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. А твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе. Я предлагаю взять тебя в аренду.
3: Важный сигнал.
6: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
7: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
7: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
12: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
5: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
13: судили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить, что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в 2 раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только 2 аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
15: Тонны стали, оптика сложнейшая.
14: Да-да, тонны литой стали. И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
15: Обожаю это сравнение.
14: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
15: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
14: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
15: Название уже о многом говорит.
14: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
15: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
14: Абсолютно.
15: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
14: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
15: Да, корпорации против стартапов, та же история.
14: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
15: Угу.
14: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
15: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
14: Мангалы.
15: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
14: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
15: Это отличный вопрос. Динамическая защита реликт – это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
14: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
15: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
14: Ничего себе!
15: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
14: Звучит круто.
15: Но она была создана для противодействия классическим угрозам – ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
14: А мангалы на крыше?
15: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
14: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути… Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
15: О, в точку.
14: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
15: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
14: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
15: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
14: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
15: Угу.
14: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
15: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
14: 7 из 10 танков.
15: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
14: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
15: На сверхмалой высоте, заметь.
14: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
15: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
14: Угу.
15: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
14: Так.
15: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
14: Жидкий металл.
15: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
14: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
15: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
14: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
15: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
14: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
15: Да.
14: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
15: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
14: Заводы, станки.
15: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
14: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
15: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
14: 500 000.
15: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено $350 млн. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
14: А в Беларуси?
15: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
14: То есть массового производства FPV-дронов нет?
15: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
14: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
15: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
14: Ага.
15: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
14: То есть они смотрят поверх него?
15: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
14: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за $500
15: – это чистое банкротство.
14: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
15: Да, это очень показательно.
14: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
15: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
14: Точно, звезды на погонах.
15: Дроны для него – это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
14: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
15: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
14: Угу.
15: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
14: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
15: Да.
14: А как это работает? Это типа глушилка?
15: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
14: Но на белорусских танках этого нет.
15: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
14: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
15: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
14: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
15: Согласна.
14: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
15: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
14: Давай.
15: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
14: угу.
15: Что будет завтра, когда эти $500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
14: Которым не нужен сигнал.
15: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
14: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
15: Спасибо, что были с нами.
14: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
17: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
16: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
18: Одна санкция нередко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
16: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
19: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
16: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
20: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
16: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
2: 12.
22: Бара.
2: 13.
22: Тера.
2: 14.
22: Чодаха.
2: 15.
22: Пандраха.
2: 16.
22: Солаха.
2: 17.
22: Сатраха.
2: 18.
22: Атара.
2: 19.
22: Унис.
2: 20.
22: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
24: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
10: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
1: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
10: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось.

0: случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место – в тупик.
1: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского калия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
3: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
1: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
4: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
5: Ну, не меньше 4.
6: Мне 3 хватает.
7: А если дети появятся, сколько?
6: Я думаю, побольше надо.
4: Ну, хотя бы от 4000.
8: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
4: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
9: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
1: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
10: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
12: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты. И в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендии. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанину? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
13: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
14: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
15: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале.

0: у нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они видят большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
3: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
2: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что

0: что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
1: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
2: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
3: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
4: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
5: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
6: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
7: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
8: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
11: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
10: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
12: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
10: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
13: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
14: Сколько?
13: Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Да, в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Да, там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили.
14: Близко слезы.
13: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
10: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодаха.
15: 15.
16: Пандраха.
15: 16.
16: Солаха.
15: 17.
16: Сатраха.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
17: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
21: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
20: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
21: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
20: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
22: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
20: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
1: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
20: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
1: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо. И продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы, как россияне, продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
23: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
3: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
24: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу.
4: есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора, а окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
5: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
6: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
5: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
1: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Вывести только сложнее. Украине сегодня на продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать, мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
19: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
19: Синий.
16: Нила.
19: Коричневый.
16: Бура.
19: Зеленый.
16: Сабз.
19: Оранжевый.
16: Наранджи.
19: Фиолетовый.
16: Джамуни.
19: Красный.
16: Сурх.
19: Белый.
16: Сафед.
19: Желтый.
16: Пила.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
0: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
7: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
0: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
7: В холодильника? Ничего себе разброс.
0: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
7: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
0: Именно.
7: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
0: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
7: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
0: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
7: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
0: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
7: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
0: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
7: 85 граммов, да?
0: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
7: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
0: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
7: То есть формально закон не нарушен?
0: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
7: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
0: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
7: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
0: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
7: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
0: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
7: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
0: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
7: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен, заморозить все тотальным указом.
0: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране, каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
7: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
0: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
7: Ну да, у них запас прочности больше.
0: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
7: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
0: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
7: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
0: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
7: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
0: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
7: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
0: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
7: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
0: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
7: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
0: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
7: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
0: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
7: И каждое звено хочет заработать?
0: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
7: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
0: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
7: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
0: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
7: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
0: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
7: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
0: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
7: Он работает в минус.
0: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
7: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
0: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
7: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
0: пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
7: А количество продуктов на полках остается прежним.
0: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
7: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
0: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
7: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
0: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
7: То есть грузы приходится пускать в обход?
0: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
7: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
0: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
7: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
0: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
7: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
0: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
7: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
0: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
7: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
0: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
7: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
0: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
7: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
0: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
7: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы
11: столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
13: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
20: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
13: Непосредственными соседями бывшего посла России
21: стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
20: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
9: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
20: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
10: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
20: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья, но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
20: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
21: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
20: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
21: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
20: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
1: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
20: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
1: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
20: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
22: Папа не может долго стоять и носить тяжести. Поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
17: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
23: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
17: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
24: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
17: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
25: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Ну, перечень вопросов всех в повестке есть. И прежде всего регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Новая волна освобождений.
0: Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
3: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: По словам Коула, сейчас все освобождены.

0: с вами договоренности. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
1: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
1: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дуг о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
7: Два аспекта. Первый – с низов. Во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся вот управленец, да, он пришел, за ним школа, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товары на экспорт и хотят видеть конкурентность наших технологий и нашей экономики в мире, например. Да? То есть мы адаптивны. И самое главное, что вот эта адаптивность позволяет нам решать как сиюминутные задачи, допустим, быстрые курсы, да, по каким-то конкретным квалификациям. Да, каким-то конкретным компетенциям. То есть человеку надо мгновенно получить конкретные компетенции в узкой области. Пожалуйста. Более глобально. Пожалуйста. Мы сегодня готовы вооружить этими технологиями всех управленцев, я имею в виду.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах.

0: на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
2: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
3: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Беларусью и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
4: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
6: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
7: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
6: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
7: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
6: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
8: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
6: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
9: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
6: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
11: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну, Я говорю, ты это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
13: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
12: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
12: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
14: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
12: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
15: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
12: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
11: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушайте, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, ты это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
6: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
7: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
6: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
7: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
6: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
8: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
6: Последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
9: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
6: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
17: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
16: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
17: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
16: Со свежим ремонтом, да.
17: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
16: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
17: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
16: Ого, это треть рынка просто испарилась.
17: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
16: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
17: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
16: Ну, логично, да.
17: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
16: Типа, куда эти деньги девать?
17: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
16: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
17: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
16: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
17: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
16: Точно.
17: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
16: И цены там тоже скакнули.
17: Взлетели на 15-23% всего забот.
16: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
17: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
16: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
17: Бывало, да.
16: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
17: Давай посчитаем.
16: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
17: Никакой же.
16: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
17: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
16: Ага.
17: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
16: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
17: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
16: Ого, всей семьей впрягаются.
17: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
16: Это когда сначала гасишь только проценты?
17: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
16: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
17: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
16: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
17: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
16: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
17: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
16: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
17: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
16: И это не блеф, да.
17: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
16: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
17: О, это извечный спор.
16: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
17: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
16: Почему?
17: Если не учитывать полную стоимость владения.
16: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
17: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
16: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
17: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
16: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
17: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
16: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
17: Ну да.
16: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
17: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
16: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
17: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
16: Логистика.
17: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
16: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
17: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
16: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
17: Немало.
16: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
17: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
16: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
17: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
16: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
17: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
16: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
17: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
16: А остальные 65% – это подушка безопасности?
17: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти, это крайне опасная стратегия.
16: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
17: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
16: Неузаконенные перепланировки.
17: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
16: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
17: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
16: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
17: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
16: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
18: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры. Они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой тех структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в оценке в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высоки. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный как бы баланс, с другой стороны, Белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
0: Важный сигнал.
1: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
19: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
1: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
20: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
21: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
1: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
22: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
23: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
24: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
25: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
1: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
26: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: приходите к нам на МАКС. То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
1: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
2: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная плетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги, и заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
4: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
3: Это комфорт, за который стоит платить.
4: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
3: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
4: Но регистратура – это еще не вся медицина.
3: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
4: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
3: Какое неравенство? 40 рублей.
4: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
3: Я не говорю, что это копейки, ну…
4: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
3: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
4: Нормальный график работы врача.
3: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
4: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
3: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла, и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
4: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
3: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
4: И что он делает эти 30 минут?
3: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
4: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
3: Бред. Врач лечит пациента.
4: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
3: И это плохо.
4: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
3: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
4: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
3: Ага, я про это и говорю.
4: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
4: Лечит, если случай понятный.
3: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
4: Почему же?
3: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
4: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
3: Что за конспирология?
4: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
3: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
4: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
3: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
4: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
3: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
4: А почему тогда?
3: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
4: Но это логично для бюджета.
3: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
4: Это преувеличение.
3: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
4: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
3: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
4: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
3: Ну давай.
4: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
3: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
4: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
3: Да, я знаю, что это такое.
4: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
3: Я с этим и не спорю.
4: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
3: Я...

0: ведут. Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадии. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты.

0: Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом мы закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
4: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
2: Важный сигнал.
5: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
6: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
5: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в Американской американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
5: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
7: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятий останется Россия.
5: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
8: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
5: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
4: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около 1 000 000 зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
9: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
5: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
9: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
5: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
10: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
5: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
11: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
5: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья, но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин.
13: Смотрю листа в Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу. И там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным? Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. А твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе. Я предлагаю взять тебя в аренду.
2: Важный сигнал.
5: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
9: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
9: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
14: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
4: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
5: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
15: Обсудили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить, что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в два раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только две аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
17: Тонны стали, оптика сложнейшая.
16: Да-да, тонны литой стали. И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
17: Обожаю это сравнение.
16: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
17: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
16: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
17: Название уже о многом говорит.
16: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
17: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
16: Абсолютно.
17: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные из статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
16: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
17: Да, корпорации против стартапов, та же история.
16: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
17: Угу.
16: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
17: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
16: Мангалы.
17: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
16: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
17: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
16: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
17: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
16: Ничего себе.
17: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
16: Звучит круто.
17: Но она была создана для противодействия классическим угрозам – ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
16: А мангалы на крыше?
17: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
16: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
17: О, в точку.
16: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
17: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
16: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
17: Цифры там действительно пугающие для старой школы.
16: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
17: Угу.
16: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
17: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
16: 7 из 10 танков.
17: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
16: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
17: На сверхмалой высоте, заметь.
16: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Типа лазер какой-то?
17: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
16: Угу.
17: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
16: Так.
17: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
16: Жидкий металл.
17: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
16: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
17: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
16: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
17: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
16: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
17: Да.
16: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
17: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
16: Заводы, станки.
17: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
16: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
17: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
16: 500 000.
17: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
16: А в Беларуси?
17: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
16: То есть массового производства FPV-дронов нет?
17: Нет. делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
16: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО. С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
17: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
16: Ага.
17: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
16: То есть они смотрят поверх него?
17: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
16: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
17: Это чистое банкротство.
16: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
17: Да, это очень показательно.
16: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
17: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
16: Точно, звезды на погонах.
17: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
16: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
17: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
16: Угу.
17: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
16: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
17: Да.
16: А как это работает? Это типа глушилка?
17: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
16: Но на белорусских танках этого нет.
17: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
16: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
17: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
16: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
17: Согласна.
16: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
17: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
16: Давай.
17: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
16: угу.
17: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
16: Которым не нужен сигнал.
17: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
16: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
17: Спасибо, что были с нами.
16: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
19: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
18: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
7: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
18: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
20: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
18: В законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
21: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
18: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, Что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
6: 12.
23: Бара.
6: 13.
23: Тера.
6: 14.
23: Чодаха.
6: 15.
23: Пандраха.
6: 16.
23: Солаха.
6: 17.
23: Сатраха.
6: 18.
23: Атара.
6: 19.
23: Унис.
6: 20.
23: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
25: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
12: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
26: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренности. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
12: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
12: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
8: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
12: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
9: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
10: Ну, не меньше 4.
11: Мне 3 хватает.
13: А если дети появятся, сколько?
11: Я думаю, побольше надо.
9: Ну, хотя бы от 4000.
14: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
9: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
27: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
12: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
26: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
12: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
5: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, ты это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
7: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
12: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
15: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
12: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
2: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
12: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
16: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид

0: это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
3: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
2: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
4: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
5: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
6: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
7: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
2: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
8: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
2: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
10: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
9: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал

0: блокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
1: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
2: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привязать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
3: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
4: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
5: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
6: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волн пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
7: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
10: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
9: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
11: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
9: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
12: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
13: Сколько?
12: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Конечно. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
13: Близко слезы.
12: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
9: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
14: 12.
15: Бара.
14: 13.
15: Тера.
14: 14.
15: Чода.
14: 15.
15: Пандра.
14: 16.
15: Сола.
14: 17.
15: Сатра.
14: 18.
15: Атара.
14: 19.
15: Унис.
14: 20.
15: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
16: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет станет последней. Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
20: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
19: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
20: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
19: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
21: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
19: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
22: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
19: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
2: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня на продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа, для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо. И продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
23: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
3: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
24: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
3: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
0: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
3: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
2: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
18: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
18: Синий.
15: Нила.
18: Коричневый.
15: Бура.
18: Зеленый.
15: Сабз.
18: Оранжевый.
15: Наранджи.
18: Фиолетовый.
15: Джамуни.
18: Красный.
15: Сурх.
18: Белый.
15: Сафед.
18: Желтый.
15: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
6: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
5: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
6: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
5: В холодильника? Ничего себе разброс.
6: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
5: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
6: Именно.
5: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
6: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
5: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
6: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
5: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
6: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
5: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
6: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
5: 85 граммов, да?
6: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
5: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
6: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
5: То есть формально закон не нарушен?
6: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
5: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
6: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
5: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
6: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
5: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
6: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
5: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
6: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
5: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
6: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
5: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
6: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
7: Ну да, у них запас прочности больше.
6: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
7: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
6: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
7: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
6: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
7: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
6: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
7: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
6: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
7: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
6: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
7: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
6: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
7: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
6: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
7: И каждое звено хочет заработать?
6: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
7: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
6: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
7: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
6: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
7: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
6: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
7: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
6: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
7: Он работает в минус.
6: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
7: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
6: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
7: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
6: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
7: А количество продуктов на полках остается прежним.
6: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
7: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
6: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
7: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
6: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
7: То есть грузы приходится пускать в обход?
6: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
7: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
6: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
7: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
6: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
7: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
6: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
7: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
6: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
7: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
6: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
7: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
6: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
7: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
6: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
7: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы.
10: На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
12: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
19: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
12: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
19: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
8: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
19: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
13: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
19: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
19: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
16: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
19: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
16: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
19: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
19: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
20: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
19: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
22: Папа не может долго стоять и носить тяжести. Поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
21: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
23: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
21: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
24: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
21: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
25: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Но перечень вопросов всех в повестке есть. Прежде всего, регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
26: Новая волна освобождений.
2: Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
3: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
2: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
20: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам.

0: в одно место, в тупик.
1: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дуг о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
6: Два аспекта. Первый – с низов. Во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся вот управленец, да, он пришел, за ним школа, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товары на экспорт и хотят видеть конкурентность наших технологий и нашей экономики в мире, например. Да? То есть мы адаптивны. И самое главное, что вот эта адаптивность позволяет нам решать как сиюминутные задачи, допустим, быстрые курсы, да, по каким-то конкретным
7: квалификациям.
6: Да, каким-то конкретным компетенциям. То есть человеку надо мгновенно получить конкретные компетенции в узкой области. Пожалуйста. Более глобально. Пожалуйста. Мы сегодня готовы вооружить этими технологиями всех управленцев, я имею в виду.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Кидале под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной.

0: Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
2: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
3: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
4: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
6: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
5: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
6: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
5: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
7: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
5: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
10: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, ты это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спрашивал. Да ты что ты спрашиваешь? Я говорю, ты же деньги не забираешь, а везешь.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
13: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
12: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
12: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
14: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
12: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
15: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
12: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
10: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт, дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место, ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. А единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
6: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
5: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
6: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
5: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
7: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
5: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
17: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
16: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
17: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
16: Со свежим ремонтом, да.
17: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
16: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
17: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
16: Ого, это треть рынка просто испарилась.
17: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
16: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
17: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
16: Ну, логично, да.
17: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
16: Типа, куда эти деньги девать?
17: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
16: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
17: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
16: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
17: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
16: Точно.
17: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
16: И цены там тоже скакнули.
17: Взлетели на 15-23% всего забот.
16: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
17: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
16: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
17: Бывало, да.
16: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
17: Давай посчитаем.
16: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
17: Никакой же.
16: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
17: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
16: Ага.
17: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
18: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
17: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
18: Ого, всей семьей впрягаются.
17: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
18: Это когда сначала гасишь только проценты?
17: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
18: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
17: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
18: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
17: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
18: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
17: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
18: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
17: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
18: И это не блеф, да.
17: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
18: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
17: О, это извечный спор.
18: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
17: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
18: Почему?
17: Если не учитывать полную стоимость владения.
18: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
17: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
18: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
17: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
18: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
17: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
18: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
17: Ну да.
18: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
17: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
18: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
17: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
18: Логистика.
17: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
18: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
17: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
18: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
17: Немало.
18: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
17: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
18: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
17: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
18: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
17: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
18: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
17: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
18: А остальные 65% – это подушка безопасности?
17: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
18: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
17: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
18: Неузаконенные перепланировки.
17: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
18: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
17: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
18: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
17: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
18: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
19: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры. Они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой тех структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высоки. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный как бы баланс, с другой стороны, белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
11: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
20: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе VideoBill, где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали Радио Культура Бай, Радио Столица, Первый канал белорусского радио и Беларусь РТР. Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства Белта, а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
2: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
21: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
22: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
23: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
24: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
25: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
26: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
1: у нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности – аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Yes. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиям можно решать новые задачи.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
4: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
3: Это комфорт, за который стоит платить.
4: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
3: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
4: Но регистратура – это еще не вся медицина.
3: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
4: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
3: Какое неравенство? 40 рублей.
4: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
3: Я не говорю, что это копейки,
4: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
3: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
4: Нормальный график работы врача.
3: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
4: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
3: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
4: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
3: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
4: И что он делает эти 30 минут?
3: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
4: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
3: Бред. Врач лечит пациента.
4: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
3: И это плохо.
4: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
3: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
4: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
3: Ага, я про это и говорю.
4: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
4: Лечит, если случай понятный.
3: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
4: Почему же?
3: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
4: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
3: Что за конспирология?
4: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
3: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
4: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
3: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
4: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
3: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
4: А почему тогда?
3: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
4: Но это логично для бюджета.
3: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
4: Это преувеличение.
3: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
4: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
3: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
4: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
3: Ну давай.
4: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
3: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
4: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
3: Да, я знаю, что это такое.
4: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
3: Я с этим и не спорю.
4: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
3: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
4: Тебя перенаправят, если случай срочный.
3: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
4: Поликлиники ведут хроников.
3: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый

0: электронный документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам. Люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматичный

0: Фанатизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
4: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
2: Важный сигнал.
5: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
6: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
5: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу 2 белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
5: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
7: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
5: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
8: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
5: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
4: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. А люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около 1 000 000 зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
9: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
5: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
9: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
5: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
10: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
5: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
11: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
5: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин.
13: Смотрю, листаю Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу. И там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным? Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. А твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе. Я предлагаю взять тебя в аренду.
2: Важный сигнал.
5: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
9: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
9: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
14: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
4: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
5: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
15: Обсудили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить, что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в 2 раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только 2 аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат Парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
17: Тонны стали, оптика сложнейшая.
16: Да, тонны литой стали. И на выходе получается просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
17: Обожаю это сравнение.
16: Серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
17: Звучит как, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
16: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
17: Название уже о многом говорит.
16: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
17: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
16: Абсолютно.
17: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
16: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
17: Да, корпорации против стартапов, та же история.
16: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, логично. Есть танки, надо их улучшать.
17: Угу.
16: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
17: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
16: Мангалы.
17: Да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
16: Слушай, я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? В тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
17: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
16: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
17: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
16: Ничего себе.
17: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
16: Звучит круто.
17: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
16: А мангалы на крыше?
17: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
16: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
17: О, в точку.
16: Он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
17: Это то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. «Танк царь полей». Генералы же учились по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
16: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
17: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
16: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
17: Угу.
16: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
17: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
16: 7 из 10 танков.
17: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
16: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
17: На сверхмалой высоте, заметь.
16: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
17: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
16: Угу.
17: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
16: Так.
17: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
16: Жидкий металл.
17: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
16: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
17: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
16: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
17: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
16: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
17: Да.
16: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
17: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
16: Заводы, станки.
17: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
16: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
17: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
16: 500 000.
17: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
16: А в Беларуси?
17: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
16: То есть массового производства FPV-дронов нет?
17: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном — обычные китайские «Мавики».
16: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
17: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
16: Ага.
17: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
16: То есть они смотрят поверх него?
17: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
16: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
17: Это чистое банкротство.
16: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
17: Да, это очень показательно.
16: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
17: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
16: Точно, звезды на погонах.
17: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
16: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
17: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
16: Угу.
17: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
16: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
17: Да.
16: А как это работает? Это типа глушилка?
17: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
16: Но на белорусских танках этого нет.
17: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
16: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
17: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
16: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
17: Согласна.
16: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
17: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
16: Давай.
17: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
16: угу.
17: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
16: Которым не нужен сигнал.
17: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
16: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
17: Спасибо, что были с нами.
16: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
19: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
18: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
7: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
18: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
20: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
18: Законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
21: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
18: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
6: 12.
23: Бара.
6: 13.
23: Тера.
6: 14.
23: Чодаха.
6: 15.
23: Пандраха.
6: 16.
23: Солаха.
6: 17.
23: Сатраха.
6: 18.
23: Атара.
6: 19.
23: Унис.
6: 20.
23: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
25: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
12: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
4: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
12: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
26: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка. Собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
12: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
5: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
12: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
8: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
9: Ну, не меньше 4.
10: Мне 3 хватает.
11: А если дети появятся, сколько?
10: Я думаю, побольше надо.
8: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
13: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
12: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
14: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
12: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
4: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд, там, и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
7: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
12: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
15: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
12: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Беларусью и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
16: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
12: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
2: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже не

0: прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
1: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
2: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
3: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
4: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
5: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы и не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
6: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада Wildberries.
0: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Украина не продержится и трех дней. Но боевые действия продолжаются уже почти пять лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится три дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
9: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
8: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
10: Я использую много других платформ, помимо иностранных.

0: сети – это отечественная платформа.
1: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну, почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо взять белорусские платформы.
2: Видео с опросом Госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
3: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
4: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
5: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
6: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
2: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
7: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
2: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
10: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
9: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты только за три летних месяца. месяца военные юристы получили минимум 500 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
11: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
9: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
12: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
13: Сколько?
12: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушаешь, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так меня туда чуть еле живой вытащили.
13: Близко слезы.
12: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
9: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
8: 12.
14: Бара.
8: 13.
14: Тера.
8: 14.
14: Чодаха.
8: 15.
14: Пандраха.
8: 16.
14: Солаха.
8: 17.
14: Сатраха.
8: 18.
14: Атара.
8: 19.
14: Унис.
8: 20.
14: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Невероятно, но факт.
16: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться.
8: Важный сигнал.
17: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
18: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
17: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
18: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
17: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
19: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
17: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
20: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
17: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
20: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа, для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо. И продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, также и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают миллионы рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
0: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
22: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
1: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. Есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора. А окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
22: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
3: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
22: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
20: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные. Вывести только сложнее. Украине сегодня на продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда в Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
15: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
15: Синий.
14: Нила.
15: Коричневый.
14: Бура.
15: Зеленый.
14: Сабз.
15: Оранжевый.
14: Наранджи.
15: Фиолетовый.
14: Джамуни.
15: Красный.
14: Сурх.
15: Белый.
14: Сафед.
15: Желтый.
14: пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
23: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
6: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
23: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
6: В холодильника? Ничего себе разброс.
23: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
6: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
23: Именно.
6: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
23: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
6: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
23: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
6: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
23: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
6: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
23: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
6: 85 граммов, да?
23: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
6: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
23: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
6: То есть формально закон не нарушен?
23: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
6: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
23: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
2: Ага. То есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
23: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
2: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
23: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
2: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
23: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
2: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
23: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
2: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
23: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
2: Ну да, у них запас прочности больше.
23: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
2: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
23: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
2: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
23: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
2: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
23: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
2: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
23: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
2: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
23: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
2: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
23: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
2: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
23: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
2: И каждое звено хочет заработать?
23: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
2: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
23: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
2: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
23: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
2: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт даже из азиатских стран значительно дороже.
23: Да. Однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
2: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
23: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
2: Он работает в минус.
23: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
2: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
23: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
2: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
23: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
2: А количество продуктов на полках остается прежним.
23: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
2: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
23: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
2: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
23: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
2: То есть грузы приходится пускать в обход?
23: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
2: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
23: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
2: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
23: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
2: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
23: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
2: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
23: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
2: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
23: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
2: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
23: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
2: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
23: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
2: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
9: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
17: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
9: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
17: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
11: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
17: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
12: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
17: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья, но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
17: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
9: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
17: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
9: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
17: В Формально цель красивая. Больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
17: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
20: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
17: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала в редакцию его дочь Анастасия.
13: Папа не может долго стоять и носить тяжести. Поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
8: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
16: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
8: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
18: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
8: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье.
22: Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что шторм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
0: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Но перечень вопросов всех в повестке есть. И прежде всего регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
3: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
1: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
19: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
1: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
24: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
1: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского «Акалия». Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении «Белавия». Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
4: Вторник.
14: Мангал.
4: Среда.
14: Будх.
4: Четверг.
14: Джумерат.
4: Пятница.
14: Джума.
4: Суббота.
14: Хафта.
4: воскресенье.
14: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
21: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дук о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
2: Два аспекта. Первый с низов. Во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся вот управленец, да, он пришел, ну, за ним школа, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товар на экспорт и хотят

0: словом. Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Скидали под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
2: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
3: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной

0: из слабейших в мире. И, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
1: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
4: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
3: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
4: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
3: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
8: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как входит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее. Под землю надо, беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь? Я говорю, ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
10: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
9: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
11: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
9: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
11: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
9: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года, после освобождения 123 человек США, сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
12: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
9: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
8: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанину? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
4: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
3: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
4: Наш призыв к Международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
3: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
14: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
13: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
14: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
13: Со свежим ремонтом, да?
14: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
13: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
14: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
13: Ого, это треть рынка просто испарилась.
14: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
13: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
14: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. плюс время на ремонт.
13: Ну, логично, да.
14: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
13: Типа, куда эти деньги девать?
14: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
13: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
14: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
13: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
14: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
13: Точно.
14: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
13: И цены там тоже скакнули.
14: Взлетели на 15-23% всего забот.
13: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
14: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
13: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
14: Бывало, да.
13: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
14: Давай посчитаем.
13: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
14: Никакой же.
13: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
14: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
13: Ага.
14: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
13: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
14: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
13: Ого, всей семьей впрягаются.
14: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
13: Это когда сначала гасишь только проценты?
14: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
13: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
14: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
13: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
14: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
13: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
14: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
13: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
14: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
13: И это не блеф, да.
14: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
13: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
14: О, это извечный спор.
13: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
14: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
13: Почему?
14: Если не учитывать полную стоимость владения.
13: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
14: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
13: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
14: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
13: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
14: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
13: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
14: Ну да.
13: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
14: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
13: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
14: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
13: Логистика.
14: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
13: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
14: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
13: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
14: Немало.
13: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
14: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
13: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
14: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
13: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
14: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
13: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
14: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
13: А остальные 65% – это подушка безопасности?
14: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
13: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
14: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
13: Неузаконенные перепланировки.
14: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
13: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
14: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
13: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
14: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
13: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
15: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры, они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой тех структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высоки. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный как бы баланс, с другой стороны, белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
2: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
16: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
17: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
18: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
19: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
20: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
21: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
22: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается, одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
1: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом, и мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс», то есть они стали повторять за россиянами переход на Макс, но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
10: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
23: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
11: Это комфорт, за который стоит платить.
23: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
11: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
23: Но регистратура – это еще не вся медицина.
11: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
23: Уважение. Слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
4: Какое неравенство? 40 рублей.
23: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
4: Я не говорю, что это копейки, ну…
23: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
4: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
23: Нормальный график работы врача.
4: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
23: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
4: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
23: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
4: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
23: И что он делает эти 30 минут?
4: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
23: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
4: Бред. Врач лечит пациента.
23: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
4: И это плохо.
23: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
4: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
23: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
4: Ага, я про это и говорю.
23: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
4: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
23: Лечит, если случай понятный.
4: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
23: Почему же?
4: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
23: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
4: Что за конспирология?
23: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
4: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
23: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
4: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
23: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
4: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
23: А почему тогда?
4: Он ограничен жестким минимальным протоколом.
11: Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
5: Но это логично для бюджета.
11: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
5: Это преувеличение.
11: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
5: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
11: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
5: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
11: Ну давай.
5: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
11: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
5: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
11: Да, я знаю, что это такое.
5: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
11: Я с этим и не спорю.
5: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
11: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
5: Тебя перенаправят, если случай срочный.
11: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
5: Поликлиники ведут хроников.
11: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
5: Ну, электронные карты внедряются.
11: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
5: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
11: Опять я виновата.
5: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
11: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
5: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
11: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице. А не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
5: Зато бесплатно.
11: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
5: Отлично! Ты покупаешь справку за час?
23: Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
11: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
23: Давай.
11: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на полгода вперед.
23: Там нет столько частников.
11: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
23: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
11: Какая монополия, если это частный бизнес?
23: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
11: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
14: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
11: Или в состоянии выгорания.
14: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.

0: и обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией, и государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
4: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
2: Важный сигнал.
5: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
6: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
5: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в

0: Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – «Лакокраске» и «Белесбумпроме», объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие «Белнефтехима». Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
0: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
1: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
0: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с «Беларусь-Калия», напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
2: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
0: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около 1 000 000 зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
6: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
0: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
6: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
0: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
7: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
0: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
8: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
0: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
10: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин. смотрю, листаю Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу, и там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным. Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. А твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе. Я предлагаю взять тебя в аренду.
3: Важный сигнал.
0: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
6: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
0: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
0: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
11: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
12: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
13: Судили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в 2 раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только 2 аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
15: Тонны стали, оптика сложнейшая.
14: Да-да, тонны литой стали. И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
15: Обожаю это сравнение.
14: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
15: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
14: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
15: Название уже о многом говорит.
14: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
15: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
14: Абсолютно.
15: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
14: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
15: Да, корпорации против стартапов, та же история.
14: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 2026 года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
15: Угу.
14: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
15: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
14: Мангалы.
15: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
14: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
15: Это отличный вопрос. Динамическая защита реликт – это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
14: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
15: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
14: Ничего себе!
15: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
14: Звучит круто.
15: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
14: А мангалы на крыше?
15: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
14: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути… Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
15: О, в точку.
14: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
15: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
14: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
15: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
14: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
15: Угу.
14: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
15: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
14: 7 из 10 танков.
15: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
14: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
15: На сверхмалой высоте, заметь.
14: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
15: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
14: Угу.
15: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
14: Так.
15: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
14: Жидкий металл.
15: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
14: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
15: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
14: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
15: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
14: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
15: Да.
14: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
15: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
14: Заводы, станки.
15: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
14: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
15: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более полумиллиона ударных дронов в 26-м году.
14: Полмиллиона.
15: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
14: А в Беларуси?
15: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
14: То есть массового производства FPV-дронов нет?
15: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
14: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР. Это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
15: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
14: Ага.
15: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
14: То есть они смотрят поверх него?
15: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
14: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
15: Это чистое банкротство.
14: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
15: Да, это очень показательно.
14: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
15: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
14: Точно, звезды на погонах.
15: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
14: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
15: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
14: Угу.
15: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
14: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
15: Да.
14: А как это работает? Это типа глушилка?
15: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
14: Но на белорусских танках этого нет.
15: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
14: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
15: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
14: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
15: Согласна.
14: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
15: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
14: Давай.
15: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
14: угу.
15: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
14: Которым не нужен сигнал.
15: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
14: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
15: Спасибо, что были с нами.
14: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
17: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
16: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
1: Одна санкция она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
16: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
18: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
16: Законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
19: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
16: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
21: Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодаха.
22: 15.
23: Пандраха.
22: 16.
23: Солаха.
22: 17.
23: Сатраха.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
24: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
9: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
5: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
9: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
9: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
7: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
9: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
8: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
10: Ну, не меньше 4.
25: Мне 3 хватает.
26: А если дети появятся, сколько?
25: Я думаю, побольше надо.
8: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
27: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
9: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
5: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
9: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
5: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, ты это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
4: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
9: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
11: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. в том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
9: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
1: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
9: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
12: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности – аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
14: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
13: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
19: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
13: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
2: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
13: В начале СВО на аптек-телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то

0: а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
1: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
2: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
3: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо взять белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
4: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
5: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
6: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
7: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
8: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь.

0: одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
2: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
1: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
3: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
1: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
4: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
5: Сколько?
4: Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так меня туда чуть еле живой вытащили.
5: Близко слезы.
4: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
1: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Невероятно, но факт.
8: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
12: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
11: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
12: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
11: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
13: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
11: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
14: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
11: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
14: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше 1 000 000 тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Гепатит, ВИЧ, сифилис – не проблема для службы. Вербовщики расширили список пригодных для СВО кандидатов. Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять. Это, к сожалению, не черный юмор, а вполне реальное объявление о наборе на военную службу. Вербовщики резко нарастили активность в социальных сетях. Во ВКонтакте и Одноклассниках ежедневно появляются тысячи однотипных объявлений, причем размещают их в том числе в обычных группах по поиску работы. Берут иностранцев, обещают 1 000 000 рублей, списание долгов до 10 миллионов и даже некие гарантии, что контрактника не отправят в тур. Почему требования к желающим воевать становятся все мягче, объясняет военный обозреватель Дмитрий Серов.
17: Чем сложнее поддерживать необходимый приток людей, тем шире приходится делать воронку набора. Сначала растут выплаты, потом появляются дополнительные льготы, начинают активнее работать с иностранцами и кандидатами, которых раньше могли отсеять по здоровью. Это не обязательно означает, что каждого такого человека в итоге примут, но сама реклама хорошо показывает, насколько активно сейчас ищут новых контрактников.
16: Причем иногда вербовщики обещают то, что прямо противоречит официальным требованиям. Например, в группе поселка Грибановский Воронежской области потенциальным контрактникам прямо пишут, что готовы принять людей с ВИЧ, сифилисом и гепатитом. Но ВИЧ есть в утвержденном Минобороны перечне заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. В списке есть и определенные формы хронического вирусного гепатита, объясняет военный юрист Павел Елисеев.
18: Объявление вербовщика еще не означает, что человека действительно имеют право принять на службу. есть медицинское освидетельствование и установленный перечень заболеваний. Поэтому обещание «берем с ВИЧ или гепатитом» может оказаться просто способом заманить человека в пункт отбора, а окончательное решение должно приниматься уже в соответствии с требованиями Минобороны.
16: Но есть в этой рекламе еще одна интересная приманка. Некоторые вербовщики призывают мужчин успеть подписать контракт до начала мобилизации, то есть предлагают выбор примерно такой. Идите сейчас добровольно за деньги и льготы, пока вас якобы не забрали потом. При этом официально никаких решений о новой мобилизации сейчас нет. Владимир Путин 1 сентября назвал сообщение о ее подготовке чушью собачьей. Зачем тогда самим вербовщикам пугать людей мобилизацией, объясняет политолог Антон Грачев.
19: Это очень понятный инструмент давления. Человеку предлагают не просто контракт, а возможность якобы сделать выбор самому, пока этот выбор у него еще есть. Поэтому слух о мобилизации становится частью рекламы. Подпиши сейчас, получи деньги и льготы, иначе потом условия могут быть совсем другими.
16: И получается довольно показательная картина. Чтобы находить новых контрактников, уже недостаточно миллионов рублей и списания долгов. В ход идут обещания принять людей с тяжелыми заболеваниями и даже разговоры о будущей мобилизации.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о пошлинах, вводимых Латвией на экспорт зерна из Беларуси и России.
14: Я вообще считаю, уже чуть-чуть я соображаю в этом агросекторе, тот, кто продает зерно, тот вообще безголовый, если не считать продовольственным. Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту. Преступление. Продовольственную пшеницу надо продавать. Сейчас цены приличные, вывести только сложнее. Украине сегодня надо продовольственную пшеницу продать. Конечно, это же на хлебопечение, на кондитерку и так далее. Это не на корм скоту. Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы для себя. По госзаказу закупили. Мы закупаем меньше миллиона тонн. Это для госзаказа. Для внутреннего, для потребления нас с вами. Все остальное мы перевариваем в молоко, мясо и продаем молоко, мясо. Поэтому, ну, ведут они 300% или 1000%. Нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно. Но если бы нам надо было продать, вот, ну, как России продать. Мы вот сейчас грузим калий, продаем Соединенным Штатам Америки. Для Соединенных Штатов Америки грузим. Ну, инсайдерская вам информация. Кто мог подумать? Ну, так же и хлеб, если нам надо было пшеницу продать, мы как россияне продали через Усть-Лугу, через Мурманск, по северному этому маршруту отвезли, еще куда-то, не обязательно в Черное море. Но если надо по Черному морю протащить баржу, протащили, может, по Черному морю. Но вопрос в том, что мы не продаем эту пшеницу. Ввели пошлину на то, чего у нас нет.
0: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
0: Синий.
7: Нила.
0: Коричневый.
7: Бура.
0: Зеленый.
7: Сабз.
0: Оранжевый.
7: Наранджи.
0: Фиолетовый.
7: Джамуни.
0: Красный.
7: Сурх.
0: Белый.
7: Сафед.
0: Желтый.
7: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
2: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
20: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
2: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
20: В холодильника? Ничего себе разброс.
2: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
20: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
2: Именно.
20: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
2: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
20: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
2: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
20: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
2: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
20: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
2: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
20: 85 граммов, да?
2: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
20: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
2: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
20: То есть формально закон не нарушен?
2: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
20: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
2: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
20: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
2: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
20: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
2: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
20: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
2: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
20: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен, заморозить все тотальным указом.
2: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
20: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
2: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
20: Ну да, у них запас прочности больше.
2: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
20: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
2: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
20: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
2: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
20: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
2: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
20: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
2: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
20: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
2: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
20: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
2: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
20: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
2: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
20: И каждое звено хочет заработать?
2: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
20: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
2: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
20: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
2: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
20: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
2: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
20: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
2: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
20: Он работает в минус.
2: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
20: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
2: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. то есть работает печатный станок.
20: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
2: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
20: А количество продуктов на полках остается прежним.
2: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
20: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
2: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
20: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
2: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
20: То есть грузы приходится пускать в обход?
2: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
20: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
2: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
20: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
2: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
20: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
2: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
20: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
2: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
20: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
2: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
20: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
2: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
20: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
2: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
20: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
22: Радиосигнал 666 АМ.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
25: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
24: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
25: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ с Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
24: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
1: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
24: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
4: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
24: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
24: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
25: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
24: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
25: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
24: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
14: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
24: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
14: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
24: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Тыловой работы в армии нет. Подписавшего контракт с Минобороны жителя Уфы с кучей спиц в позвоночнике вместо начальника радиостанции сделали штурмовиком. Обещали сидеть за радиостанцией, а отправили в штурмовики. Житель Уфы Андрей Крамаров 1 сентября сам подписал контракт с Минобороны. Но есть важная деталь. У мужчины третья группа инвалидности, а в позвоночнике установлены металлические конструкции, написала редакцию его дочь Анастасия.
8: Папа не может долго стоять и носить тяжести, поэтому в военкомате ему якобы и предложили подходящую работу начальником радиостанции.
6: Но до радиостанции он так и не добрался. Сначала Андрея отправили в 239-й танковый полк, а буквально через несколько дней перевели в штурмовой отряд. Как человек с такими ограничениями вообще мог оказаться в подразделении, где физические нагрузки максимальные, объясняет военный врач Олег Власов.
10: Наличие металлических конструкций в позвоночнике само по себе еще не позволяет заочно определить пригодность и человека к конкретной службе. Нужно смотреть диагноз, состояние позвоночника, неврологические нарушения и медицинские документы. Но если человек действительно не может долго стоять и переносить тяжести, серьезные физические нагрузки могут быть для него опасны.
6: И по словам родственников, именно это сейчас и происходит. У Андрея резко усилились боли в пояснице. Семья утверждает, что могли сломаться металлические крепления в позвоночнике. Но даже после этого мужчину, по словам близких, заставляли бегать с мешком, наполненным камнями. Родственники говорят, что от боли Андрей в какой-то момент почти не мог разговаривать. Что подобная нагрузка может означать для человека после операции на позвоночнике, объясняет травматолог Сергей Еремин.
11: Если есть подозрение на повреждение металлоконструкции и появилась сильная боль, человеку прежде всего необходимо обследование. Продолжать серьезные физические нагрузки до выяснения причины боли рискованно. Нужно понять, действительно ли повреждена конструкция, есть ли смещение и не возникла ли угроза для нервных структур.
6: И теперь родственники требуют хотя бы того, ради чего он вообще соглашался на контракт – лечения и перевода на службу, которую позволяет выполнять его здоровье. Получается, контракт он подписывал на посильную службу, а доказывать, что штурм для него может быть просто опасен, приходится уже после отправки в штурмовики.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий.
12: Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий. Ну, перечень вопросов всех в повестке есть. И прежде всего, регистрация новых резидентов парка высоких технологий и одобрение новых бизнес-проектов. Кроме этого, еще одна важная тема – это включение нового вида деятельности с применением аддитивных технологий. Ну и, конечно, мы не можем не обойтись без нашей любимой криптосферы. Фактически каждое заседание Нацсовета так или иначе с этим связано.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
13: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
7: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
16: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
7: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
7: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
15: Ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Денис Дуг о том, зачем нужен отдельный вуз для госслужащих.
26: Два аспекта. Первый с низов, а во-вторых, для чего в любой стране существует либо агентство, либо академия, либо еще какая-то форма. Но она есть в любой стране, которая стремится построить свое гармоничное светлое будущее. Эти академии существуют, управление. Потому что сегодня, во-первых, есть инструмент, про который мы уже говорили. Да? Мы даем нашим слушателям, нашим студентам этот инструмент, с помощью которого они могут те компетенции, которые, ну, если это уже состоявшийся управленец, да, он пришел, за ним школа, уже определенный опыт житейский, но ему, например, не хватает технологий, чтобы этот опыт тиражировать. Мы эти технологии ему даем. Другой пример. Есть опыт успешный для реализации в дружественных нам странах, который можно перенести на нашу социально-экономическую модель и более эффективно содействовать развитию регионов, городов и так далее. Пожалуйста, мы эти технологии даем. И у нас очень гибкий подход. Мы ориентируемся именно на запросы. И поэтому у нас различные программы для различных аудиторий. Для идеологов это одно, для экономистов это другое, для международников это третье. Те, кто продвигает, например, товары на экспорт и хотят видеть конкурентность наших технологий и нашей экономики в мире, например. Да? То есть мы адаптивны. И самое главное, что вот эта адаптивность позволяет нам решать как сиюминутные задачи, допустим, быстрые курсы, да, по каким-то конкретным
2: квалификациям.
26: Да, каким-то конкретным компетенциям. То есть человеку надо мгновенно получить конкретные компетенции в узкой области. Пожалуйста. Более глобально. Пожалуйста. Мы сегодня готовы вооружить этими технологиями всех управленцев, я имею в виду.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым

0: ответственными расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
2: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
3: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
4: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциально

0: военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
3: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
4: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
3: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
4: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
3: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
8: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Роза-Хутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну, Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, говорю, ты же деньги не забираешь, а везешь.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
11: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
10: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
10: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
12: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
10: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
13: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
10: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
8: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, в то, как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары, опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанина? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
3: Небо смерти. Украина второй раз с начала месяца призвала мировые авиакомпании воздержаться от полетов над Россией. В начале сентября Киев уже делал аналогичное заявление. Тогда это говорил Зеленский, а теперь уже официальный представитель МИД Украины Тихий вновь призвал международные авиакомпании воздержаться от полетов над Россией, предупредив об опасности для гражданской авиации.
4: Мы повторяем наш призыв остерегаться российского неба, потому что оно действительно небезопасно. Россия ведет себя абсолютно безответственно.
3: Украинский чиновник отметил, что Москва не закрывает свое воздушное пространство, несмотря на продолжающиеся боевые действия и регулярное использование сторонами беспилотников и ракет, в то время как Украина взяла на себя ответственность предупредить авиакомпании о рисках полетов над Россией. В МИД Украины также сообщили, что после предыдущего обращения активность в российском небе снизилась.
4: Наш призыв к международной организации гражданской авиации дошел как до государств-членов, так и до авиакомпаний. Это их ответственность прислушаться к этому призыву и сократить или вообще прекратить любую деятельность в российском небе.
3: Ранее Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. В интервью Financial Times он сказал, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
6: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. В свою очередь военкоры предупреждают, что кроме дронов, ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты. А значит, что безопасного места в стране не останется.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
15: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
14: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
15: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
14: Со свежим ремонтом, да?
15: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
14: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
15: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
14: Ого, это треть рынка просто испарилась.
15: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
14: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
15: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
14: Ну, логично, да.
15: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
14: Типа, куда эти деньги девать?
15: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
14: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
15: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
14: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
15: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
14: Точно.
15: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
14: И цены там тоже скакнули.
15: Взлетели на 15-23% всего забот.
14: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
15: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
14: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
15: Бывало, да.
14: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
15: Давай посчитаем.
14: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
15: Никакой же.
14: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
15: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
14: Ага.
15: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
14: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
15: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
14: Ого, всей семьей впрягаются.
15: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
14: Это когда сначала гасишь только проценты?
15: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
14: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
15: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
14: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
15: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
14: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
15: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
14: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
15: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
14: И это не блеф, да.
15: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
14: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
15: О, это извечный спор.
14: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
15: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
14: Почему?
15: Если не учитывать полную стоимость владения.
14: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
15: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
14: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
15: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
14: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
15: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
14: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
15: Ну да.
14: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
15: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
14: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
15: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
14: Логистика.
15: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
14: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
15: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
14: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
15: Немало.
14: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
15: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
14: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
15: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
14: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
15: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
14: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
15: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
14: А остальные 65% – это подушка безопасности?
15: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
14: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
15: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
14: Неузаконенные перепланировки.
15: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
14: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
15: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
14: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
15: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
14: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателю снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, что сегодня волнует белорусов.
16: Прежде всего, я хотел бы сказать, что и помимо результатов наших исследований, мы с вами прекрасно видим, в каком замечательном состоянии находятся наши населенные пункты. И большие города, и районные центры, и сельские населенные пункты. При условии хозяйского отношения к делу жить там приятно и комфортно. И такие оценки, они были продемонстрированы и участниками нашего исследования. Белорусы очень высоко оценивают и развитие инфраструктуры. Они очень высоко оценивают, и мы фиксируем динамику таких позитивных оценок в части удовлетворенности работой тех структур у магазинов, те предприятия, которые обеспечивают различного рода услуги, и оценки в отношении состояния дорог, в отношении состояния работы жилищно-коммунального хозяйства, они достаточно высокие. Другое дело, что повышение уровня жизни, повышение качества жизни, оно все-таки одномоментно влечет и за собой повышение вот этой планки требовательности. И здесь на данный момент времени есть, с одной стороны, и определенный как бы баланс, с другой стороны, белорусов волнуют, да, безусловно, и вопрос роста цен. Белорусов волнует и та ситуация, когда в тех или иных населенных пунктах не так просто попасть к нужному специалисту, врачу. Очереди тоже беспокоят.
1: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
17: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
18: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
19: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо взять белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
20: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
21: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
22: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
23: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волн пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
24: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом, и мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госСМИ стали говорить: «Приходите к нам на МАКС». То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
11: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности – аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
13: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
12: Это комфорт, за который стоит платить.
13: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
12: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
13: Но регистратура – это еще не вся медицина.
12: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
13: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
12: Какое неравенство? 40 рублей.
13: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
12: Я не говорю, что это копейки, ну…
13: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
12: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
13: Нормальный график работы врача.
12: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
13: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
12: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла, и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
13: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
12: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
13: И что он делает эти 30 минут?
12: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
13: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
12: Бред. Врач лечит пациента.
13: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
12: И это плохо.
13: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
12: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
13: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
12: Ага, я про это и говорю.
13: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
12: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
13: Лечит, если случай понятный.
12: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
13: Почему же?
12: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
13: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
12: Что за конспирология?
13: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
12: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
13: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
12: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
13: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
12: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
13: А почему тогда?
12: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
13: Но это логично для бюджета.
12: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
13: Это преувеличение.
12: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
13: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
12: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
13: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
12: Ну давай.
13: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
12: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
13: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
12: Да, я знаю, что это такое.
13: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
12: Я с этим и не спорю.
13: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
12: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
13: Тебя перенаправят, если случай срочный.
12: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
13: Поликлиники ведут хроников.
12: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
13: Ну, электронные карты внедряются.
12: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
13: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
12: Опять я виновата.
13: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
12: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
13: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
12: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
13: Зато бесплатно.
12: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
13: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
12: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
13: Давай.
12: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
13: Там нет столько частников.
12: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
13: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
12: Какая монополия, если это частный бизнес?
13: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
12: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
15: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
12: Или в состоянии выгорания.
15: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
12: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
15: Ну да. Ищет, к чему придраться.
12: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
15: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
12: Но они находят эту проблему в отличие.

0: В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
4: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли. Такого никогда не было. Около миллиона зерна получили, убрали. Но это только первые шаги.
2: Важный сигнал.
5: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
6: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
5: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а

0: Американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
1: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
0: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятий останется Россия.
1: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
2: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
1: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что не против частной собственности и почему аккуратен с приватизацией.
5: Я не против частной собственности, только я аккуратен с приватизацией. И даже вот сейчас по колхозам. Готовы взять колхозы? Готовы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, ну как за базовую? Ну, вы хоть что-то заплатите. Там есть люди. Люди – это главный ресурс. Там есть животные, которые определенную цену, что молоко дают, что мясо, даже в плохом колхозе. Там есть животноводческие помещения, плохие, хорошие, но там же этот же скот, трактора, комбайны там, и прочее. Ну, как за базовую величину? Ну, давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть. И при этом мы же предлагаем то, что плохо работает, а таких уже совсем немного у нас. Ну вот в Витебской области они есть. Какая проблема, изучаем? Там оказывается проблема, ну техники маловато, ну так это наша тема, техникой помогли. Поэтому вовремя 120% рапса посеяли, такого никогда не было. Около 1 000 000 зерна получили, убрали, но это только первые шаги.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
6: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
6: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
7: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
8: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья, но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Смолевичском районе эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого погибли 4 человека. Трагедия произошла в деревне Высокие Ляды. Спасатели получили сообщение о возгорании частного дома. Во время тушения пожара внутри обнаружили тела 4 человек – 70-летних хозяев дома и их сыновей – 48 и 45 лет. У 60-летнего жителя Кличевского района изъяли самодельный однозарядный пистолет под малокалиберный патрон и 23 патрона к нему. Мужчина кустарно оснастил оружие лазерным прицелом из детской игрушки и заявил, что изготовил его для отстрела домашнего скота. Экспертиза подтвердила пригодность пистолета и боеприпасов к стрельбе. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. В Речице автомобилистка создала аварийную ситуацию на переходе. За это ее оштрафовали и лишили водительских прав. 35-летняя водитель Volkswagen на пересечении улиц Советская и Достоевского не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Женщина, переходившая дорогу, была вынуждена резко реагировать, чтобы избежать столкновения. В Бобруйске повторно выставили на продажу здание бывшего лицея площадью более 3500 квадратных метров. Цена выглядит почти символической – всего 270 рублей. Вместе со зданием покупателю достанутся гараж, подъездные и пешеходные дорожки, освещение, коммуникации и участок площадью почти 1,5 гектара, который можно будет арендовать на 50 лет. Но есть нюанс. Новый владелец обязан использовать здание или построенный на его месте объект не менее года. За такую цену объект уже пытались продать в июне, но желающих не нашлось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
10: Общественный деятель Вадим Боровик о завышенных ожиданиях современных женщин.
11: Смотрю листа в Инстаграм, хочу роликсы сразу, поездки в Куршавель, Бентли хочу. И там за рождение ребенка мне последний Порше подгони. Но она живет в иллюзии, понимаешь? Она заявляет избыточные требования. Она жила всю жизнь в хрущевке на первом этаже и потом заметила в зеркале длинные ноги. И она решила, что за эти длинные ноги к ее подъезду сейчас подъедут 20 Порше. Это мало мужчине. Вопрос ценностей. Насколько этот человек в твоей жизни может быть партнером надежным. Либо он будет тебя разрушать, будет постоянно использовать тебя. Как один банкир одной красавицы привел пример. Говорит, золотая моя, ты мне пытаешься продать только свою внешность. При этом ты мне предъявляешь хорошие счета за свою красоту. Хорошо, я предлагаю тебе сделку. Мой капитал в ближайшие 10 лет увеличится на порядок. а твоя красота за 10 лет нивелируется так или иначе, я предлагаю взять тебя в аренду.
3: Важный сигнал.
1: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
6: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
12: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
13: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель начальника секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Дмитрий Калечиц о том, как развивается криптосфера в Беларуси.
14: Обсудили ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков токенов. Но прежде всего я хочу отметить, что данный финансово-технологический сектор развивается очень динамично, очень положительная динамика. Надо сказать, что все ключевые показатели развития – это и выручка, и экспорт, и денежный оборот, и налоги, которые уплачиваются крипторезидентами. Данные параметры выросли более чем в два раза по отношению к первому полугодию прошлого года. На заседании рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия наших заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Сейчас только две аудиторские компании имели возможность взаимодействовать с нашими заявителями и крипторезидентами, то есть перечень их расширяется до 7 компаний. Также мы уточнили те задания, которые должны быть в тех отчетах, которые каждый год наши крипторезиденты действующие представляют в секретариат парка высоких технологий, и дополнительно введены для них требования к тому, чтобы освещены были вопросы, связанные с соответствием требованиям законодательства и актом наблюдательного совета целый ряд бизнес-процессов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
16: Тонны стали, оптика сложнейшая.
15: Да-да, тонны литой стали. И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
16: Обожаю это сравнение.
15: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
16: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
15: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
16: Название уже о многом говорит.
15: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
16: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
15: Абсолютно.
16: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
15: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
16: Да, корпорации против стартапов, та же история.
15: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
16: Угу.
15: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
16: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
15: Мангалы.
16: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
15: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
16: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
15: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
16: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
15: Ничего себе.
16: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
15: Звучит круто.
16: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
15: А мангалы на крыше?
16: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
15: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
16: О, в точку.
15: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
16: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
15: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
16: Цифры там действительно пугающие для старой школы.
15: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
16: Угу.
15: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
16: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
15: 7 из 10 танков.
16: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
15: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
16: На сверхмалой высоте, заметь.
15: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
16: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
15: Угу.
16: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
15: Так.
16: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
15: Жидкий металл.
16: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
15: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
16: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
15: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
16: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
15: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
16: Да.
15: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
16: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
15: Заводы, станки.
16: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
15: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
16: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
15: 500 000.
16: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
15: А в Беларуси?
16: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
15: То есть массового производства FPV-дронов нет?
16: Нет. делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
15: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО. С-300, С-400 «Тор» — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
16: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
15: Ага.
16: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
15: То есть они смотрят поверх него?
16: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
15: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
16: Это чистое банкротство.
17: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
16: Да, это очень показательно.
17: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
16: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
15: Точно, звезды на погонах.
16: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
15: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
16: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
15: Угу.
16: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
15: РЭП? Это радиоэлектронная борьба.
16: Да.
15: А как это работает? Это типа глушилка?
16: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
15: Но на белорусских танках этого нет.
16: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
15: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
16: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
15: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
16: Согласна.
15: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена РЭП и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
16: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
15: Давай.
16: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
15: угу.
16: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
15: Которым не нужен сигнал.
16: Именно. Традиционный РЭП станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
15: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
16: Спасибо, что были с нами.
15: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Адские санкции ушли на подпись Трампу. Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Что это будет? Этот документ теперь лежит на столе у Дональда Трампа. Конгресс окончательно одобрил законопроект. В этот раз своими, как их прозвали журналисты, адскими санкциями США хотят ударить по тем, кто продолжает покупать у России нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии. Как это должно работать, объясняет экономист Александр Воронин.
19: Логика простая. Хотите покупать российскую нефть, рискуете получить огромную пошлину на свои товары. Для Китая и Индии это уже совсем другая цена отношений с Москвой. Они могут сокращать закупки или требовать от России еще больших скидок. В обоих случаях Москва теряет деньги.
18: Но нефтью дело не заканчивается. Под санкции могут попасть российские банки, крупные энергетические компании, чиновники и бизнесмены. Отдельно взялись за теневой флот, который помогает России продавать нефть в обход ограничений. Насколько все это действительно может ударить по экономике, объясняет финансовый аналитик Михаил Костров.
0: Одна санкция, она редко меняет ситуацию. Но здесь пытаются собрать все в одну цепочку. Добыча нефти, танкер, банк, который проводит платеж, и страна, которая эту нефть покупает. Чем больше звеньев одновременно попадает под ограничения, тем дороже становится обход санкций. Россия все равно будет искать новые схемы, но за каждую такую схему приходится платить. Это дополнительные скидки на нефть, более дорогая перевозка, страхование и расчеты.
18: Но есть один нюанс. Очень многое будет зависеть от самого Трампа. Закон дает президенту большие полномочия. Он сможет вводить эти пошлины, но сможет и приостанавливать часть санкций. Именно поэтому против документа выступала часть демократов. Что фактически получит Трамп, объясняет эксперт по американской политике Илья Демин.
20: Трамп получает очень мощный рычаг давления, причем не только на Россию. Он сможет прийти к Индии или Китаю и сказать, либо вы сокращаете покупки российской нефти, либо рискуете получить американские тарифы. Но закон дает ему и пространство для сделки. Если президент решит, что стране нужно дать отсрочку или сделать исключение из соображений национальной безопасности, такая возможность у него тоже будет. Поэтому жесткость закона и жесткость его реального применения – это две разные вещи.
18: Законопроект также добавили продление санкций против Ирана до 2031 года, а для России самое неприятное здесь в другом. Конгресс дает Трампу возможность бить не только по тем, кто продает российскую нефть, но и по тем, кто ее покупает. То есть теперь все будет зависеть от того, насколько активно президент США этим оружием воспользуется. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что Москва следит за прохождением документа и считает, что новые ограничения могут усложнить поиск мирного решения по Украине.
21: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. Введение каких-то дополнительных санкций определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
18: По словам представителей Белого дома, Трамп намерен подписать законопроект Грэма о новых жестких санкциях против России, после чего он официально уже станет законом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию. Но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, Что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
7: 12.
23: Бара.
7: 13.
23: Тера.
7: 14.
23: Чодаха.
7: 15.
23: Пандраха.
7: 16.
23: Солаха.
7: 17.
23: Сатраха.
7: 18.
23: Атара.
7: 19.
23: Унис.
7: 20.
23: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
25: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
9: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
26: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренности. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
9: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
9: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
6: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
9: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
8: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
10: Ну, не меньше 4.
11: Мне 3 хватает.
12: А если дети появятся? Сколько?
11: Я думаю, побольше надо.
8: Ну, хотя бы от 4000.
13: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
8: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
27: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
9: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
26: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
9: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко рассказал про инвестиции в экономику Беларуси.
4: Я не знаю, почему ты завернул в сторону частного капитала. Потанин, слушай, мы первый раз с ним встретились с Володей Потанин в 1994 году. Потом я у него был в Розахутор, горнолыжный этот курорт. Дома у него был, он пригласил. И с тех пор мы потеряли как-то друг друга. Богатейший человек в мире, в России, там первое, второе место. Ну, пятерку, говорят, кто как ходит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашивал. Некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, сегодня белорусы видят и другие, кому доллар сегодня нужен. Он уже никому не нужен. Все видят, что такая политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении и держать в резерве доллары опасно. Я говорю, Володя, ну... Я говорю, это понимаю, мы готовы инвестировать. И он говорил о том, ему нужны белазы, пожалуйста, в карьер. Ему нужны белазы, у него уже и шахтное производство, там, никель, руд там, и так далее, под землю надо. Беспилотные нужны аппараты, и в карьер мы их делаем, и под землю. Готовы с нами сотрудничать, ну, и по другим направлениям, там, гуманитарные. Он стипендии Потанина у него есть стипендия. Я говорю, Володя, да ради бога, пускай не Лукашенко, а Потанина будет стипендия. Деньги не пахнут. Давай, привози деньги. А можно Потанин? Я говорю, можно стипендии. Инвестировать и помогать в образовании, культуре. У него фонд Потанина есть. Он готов финансировать, только разрешение спросил. Да ты что ты спрашиваешь, Жору? Ты же деньги не забираешь, а везешь.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
14: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
9: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
15: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
9: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
3: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
9: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о перспективах развития аддитивных технологий.
16: У нашего наблюдательного совета есть право вводить новые виды деятельности, которые потом мы закрепляем уже в нормативно-правовых актах. И сегодня это вид деятельности – аддитивные технологии. Мы действительно видим перспективы в этом, потому что аддитивные технологии – это не только производственный цикл, это и огромная программная оплетка, это тот самый программно-аппаратный сложный вид деятельности, который является эволюционным по отношению ко многим нашим направлениям. Поэтому мы предлагаем его, не откладывая в долгий ящик, включать и затем закреплять это нормативно. Это предприятие уже создано вместе с Росатомом, и, в принципе, мы его посещали, и это действительно впечатляет. Там работает большая команда айтишников уже на сегодняшний день. Это больше 20 человек. И они ведут большой контакт с вузами, потому что это, естественно, надо запускать в образование для того, чтобы наши инженеры начинали мыслить уже несколько иначе, понимая, с каким оборудованием и технологиями можно решать новые задачи.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: За бойцами СВО миллионы. Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы и показать свою поддержку спецоперации. Социология по этой части пока не очень. После снятия с выборов в Госдуму «Яблоко» единственной партии с антивоенной повесткой, Владимир Путин призвал россиян прийти на голосование и продемонстрировать поддержку продолжающейся пятый год специальной военной операции. Президент добавил, что голос каждого избирателя имеет значение, поскольку от выбора россиян зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте и регионах.
18: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
17: При этом атаки дронов, топливный кризис, сгоревшие склады Wildberries и нарастающие слухи о грядущей мобилизации этой осенью буквально обвалили поддержку специальной военной операции в обществе. Как показал опрос Левада-центра, впервые за все время СВО половина граждан не называют специальную военную операцию успешной. Граждане все чаще говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
19: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
20: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
21: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
22: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
17: Серия ударов, которым сначала подвергались НПЗ, а затем логистические хабы главного маркетплейса России, принесла боевые действия в гражданскую экономику, поставив перед властями вопросы, ответы на которые готовы не были, отмечает политолог Антон Буткевич. По его словам, главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово голосовать за Владимира Путина, был запрос на безопасность и спокойную жизнь без взрывов. Но сейчас этого нет, говорит Буткевич.
1: В сегодняшней России уже никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей, ни курортник, выбравшийся, наконец, на пляж в Краснодарском крае, ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников, ни работник склада «Wildberries».
17: В начале СВО на аптек-телеканалах говорили, что Украина не продержится и 3 дней. Но боевые действия продолжаются уже почти 5 лет. По словам экспертов, начиная спецоперацию, в Кремле также не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись и на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские солдаты, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Что касается предстоящих выборов в Госдуму, то голосование продлится 3 дня. С 18 по 20 сентября россияне будут определять состав 450-местной Госдумы. Это будут первые парламентские выборы в России после начала СВО, отмечают эксперты.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации

0: 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
1: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
2: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо взять белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
3: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
4: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
5: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
6: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается, одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
7: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть

0: домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
1: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
0: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
2: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
0: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
3: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
4: Сколько?
3: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так, в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так. Меня туда чуть еле живой вытащили.
4: Близко слезы.
3: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
0: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Невероятно, но факт.
8: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен. Технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
11: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
10: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
12: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
10: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
12: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
10: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
13: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
10: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
15: Он весь сгнил?
16: Нет.
15: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
16: Посеяно в сроки, с удобрениями.
15: Посеяно.
16: Посеяно.
15: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
16: Не только. К Ливаринскому району.
15: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
17: Там
15: у тебя люди не работают сейчас.
17: Сам Иванович, у него самая большая спашка.
15: Я говорю дальше там. Это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня. Не... Только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад сколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
20: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
19: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
21: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
19: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
22: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
19: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
15: Он весь сгнил?
1: Нет.
15: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убрано этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
16: Посеяно в сроки, с удобрением.
15: Посеяно.
16: Посеяно.
15: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
16: Не только. К Дивеевскому району.
15: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
1: Там
15: у тебя люди не работают сейчас.
17: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
15: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство.
17: Его.
15: У тебя люди не работают. Уже середина дня, не... только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
2: 20.
6: Бис.
2: 30.
6: Тис.
2: 40.
6: Чалис.
2: 50.
6: Пачас.
2: 60.
6: Сат.
2: 70.
6: Саттар.
2: 80.
6: Асси.
2: 90.
6: Навве.
2: 100.
6: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
24: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
23: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
24: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
23: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
24: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
23: Да, почти половина.
24: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
23: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
24: Ага, поняла.
23: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
24: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
23: Что ты имеешь в виду?
24: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
23: Так.
24: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
23: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
24: Да, звучит так, будто это прям кэш.
23: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
24: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
23: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
24: А что еще?
23: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
24: Та самая картошка с огорода? Или, знаешь, закатки на зиму?
23: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
24: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
23: Теоретически да, но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
24: Это точно.
23: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
24: Угу, я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
23: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
24: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы, кажется, где-то на четверть выше, чем на селе.
23: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
24: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
23: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
24: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
23: Какой?
24: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
23: Да, есть такие цифры.
24: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
23: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
24: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
23: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
24: Эффект низкой базы.
23: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
24: Но это же только на поверхности, все гладко.
23: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
24: А что там?
23: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
24: Ого, четверть – это очень много.
23: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
24: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
23: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
24: Интересная аналогия.
23: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично, и он искренне говорит, что все хорошо.
24: Ага, едешь себе с комфортом.
23: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
24: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
23: Да, это любимый инструмент спасения.
24: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
23: Так.
24: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
23: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
24: Вот.
23: Но в реальности бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
24: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
0: Ему кажется, я просто выбрал удобный способ оплаты.
24: Ну да, просто частями отдаешь.
0: Но математически человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
24: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
0: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
24: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
0: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
24: Слушай, если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
0: Хороший вопрос.
24: Я просто видела данные, и там, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
0: Так.
24: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
0: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
24: А что? Классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
0: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
24: Почему?
0: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
24: Давай.
0: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
24: Ага.
0: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
24: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
0: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
24: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
0: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
24: Из-за исторической памяти?
0: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
24: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
0: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
24: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
1: Корзины полные, да.
24: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
0: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
24: Ужасно, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
0: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
24: То есть предприятиям.
0: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
24: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
0: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
24: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
0: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
24: Да уж, перспектива так себе.
0: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
24: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
0: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
24: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
0: Человек продолжает работать и формально не считается бедным.
23: но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
24: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
23: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
24: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
23: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
7: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
10: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Беларуси. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
7: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США. Но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
10: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
20: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
10: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
10: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
9: Итак, всем здравствуйте, и целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится...
10: С таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
11: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
10: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
9: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот. Потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
10: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на трехместную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях миллионы просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с тремя малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
5: Если молодая семья с тремя новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
10: По словам эксперта, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в два раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
20: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
13: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
21: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
13: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправка в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
22: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
13: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
25: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
13: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
6: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное, это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития. И темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основа, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция, но это только начало, и мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. Здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирский, под алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской, именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов, вот поставки техники, обучение персонала, создание складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Их так и нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
17: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
16: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
18: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
16: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
19: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
16: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
26: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
16: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
2: Дас.
1: 20.
2: Бис.
1: 30.
2: Тис.
1: 40.
2: Чалис.
1: 50.
2: Пачас.
1: 60.
2: Сат.
1: 70.
2: Саттар.
1: 80.
2: Аси.
1: 90.
2: Наве.
1: 100.
2: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегацией опыта традиционной медицины в Китае.
23: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
16: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными. Отдельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
24: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти. что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
16: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
24: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти, и вы тоже пожить, мои дети будут жить.

0: именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
3: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
2: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
4: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
2: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
5: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
2: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что

0: идея допускать в школы таких людей опасна, а такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
1: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с пятых классов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
4: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит. Это
5: мы глифосаты не будут.
4: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
5: Нет, это там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет
4: миллиард. Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
2: Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. важный сигнал.
7: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
8: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
7: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
8: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
7: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
9: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
7: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
4: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня. Он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
5: Это мы глифосаты не будем.
4: Да какой? Да что, ты стороне? Траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
5: Нет. Это мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет миллиард.
4: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля. травы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
10: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
0: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8-х и 9-х классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
11: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
0: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину, умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
12: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
0: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
1: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5-х классов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
14: Абсолютно, да.
13: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
14: Причем это же русланы.
13: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
14: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
13: Ну да, это важнейший хаб.
14: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
13: Это была бы катастрофа.
14: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
13: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
14: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
13: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
14: Так, давай посмотрим.
13: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
14: Ну, классическая работа.
13: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
14: Ого.
13: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
14: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
13: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
14: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
13: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
14: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
13: Какой?
14: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
13: А разве это не так работает?
14: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
13: Да ладно. А что не так с его биографией?
14: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
13: Ничего. Ничего себе.
14: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
13: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
14: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
13: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
14: Почему?
13: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники. Вот это все.
14: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
13: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
14: Угу.
13: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
14: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
13: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
14: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
13: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
14: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
13: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
14: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
13: И тут вступает в силу математика.
14: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
13: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта гранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
14: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
13: То есть?
14: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
13: А, типа мы его знать не знаем?
14: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
13: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
14: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
13: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
14: Это правда, скачок огромный.
13: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
14: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
13: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
14: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
13: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
14: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
13: И вот на этом этапе Видимо, начинает работать шантаж.
14: Да, включается жесткий прессинг.
13: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
14: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
13: которые даже не знакомы друг с другом.
14: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
13: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
14: Так, интересно, разверни.
13: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
14: Угу.
13: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет, и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
14: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
13: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
14: Да, стандартный методичка.
13: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
14: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора,
13: который сидит где-нибудь в Москве.
14: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
13: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
14: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
13: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
14: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
13: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
14: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
13: То есть поймать исполнителя легко?
14: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
13: Потому что цепочка обрывается.
14: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
13: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
14: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
13: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
14: Угу.
13: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной главной мишенью для вербовщиков?
14: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
13: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
14: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
13: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
14: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
13: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
14: Угу.
13: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
14: Да уж.
13: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
14: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
13: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
14: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
13: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
14: Да, страдают совершенно непричастные.
13: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
14: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
13: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
15: О, это хорошая мысль.
13: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
14: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
13: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
14: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
13: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь, для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобелл».
16: с начала года и по сентябрь аудитория посетителей Видеобел составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка Видеобел, она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствует Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
2: Важный сигнал.
17: Теперь официально. В США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
18: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
17: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» — это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
17: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
20: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
17: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
21: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
6: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника, ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
22: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
6: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картины в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
22: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
6: Неправда, у них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
22: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы — они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог — 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
7: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
8: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
7: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
8: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
7: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
8: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
7: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
8: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
7: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
8: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни.
22: а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
6: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
22: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
6: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
22: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
6: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
22: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
6: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
22: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
6: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная — это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
22: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
6: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.

0: ипотекой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
3: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
4: Да.
3: Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
4: Да, конечно, да.
3: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
5: Точно.
3: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в 3 раза хуже, чем на образцовом показателе.
5: Там технология.
3: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
5: Она помогает и...
3: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
1: Важный сигнал.
6: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
7: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
6: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
7: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
6: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
8: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
6: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
2: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее, и посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги. Точно. Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
3: Там технология.
2: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
3: Она помогает и...
2: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
5: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
4: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
5: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США. Но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
4: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
4: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
8: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
9: Ну, следить за трендами и просто придумывать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею, но у человека там набрало 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
10: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Бурундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали, липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
0: Важный сигнал.
4: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
5: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
4: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
11: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
4: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
11: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
4: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
12: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. Россия сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
4: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
13: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда. Это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году, то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся. Поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане, однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетным семьям какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются, они их рассматривают, если их устраивают, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
15: Да, опять сдвинули.
14: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
15: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
14: Какое именно?
15: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
14: Угу.
15: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
14: Которая технически вроде как существует на серверах.
15: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
14: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
15: Для беременных женщин, верно.
14: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
15: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
14: А как надо было?
15: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
14: А, то есть вообще всех?
15: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
14: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
15: Ага.
14: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
15: Вот именно.
14: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
15: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
14: В смысле?
15: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
14: Угу.
15: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
14: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
15: 100%.
14: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
15: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
14: Да, пробка будет эпичная.
15: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
14: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
15: Ну, в теории, да.
14: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
15: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
14: Которой нет.
15: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
14: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
15: Абсолютно.
14: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
15: Да там музейные экспонаты стоят.
14: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
15: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
14: Кошмар.
15: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
14: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
15: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
14: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
15: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
14: И если свет моргнет на пару секунд,
15: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
14: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинской российского приема.
15: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
14: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
15: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
14: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
15: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
14: Да, это сенситивная информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
15: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
14: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
15: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
14: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
15: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
14: Ты про время на прием?
15: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
14: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
15: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
14: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
15: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
14: Потом появляется выпадающий список подклассов.
15: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
14: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
15: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
14: Да, специалистов остро не хватает.
15: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
14: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
15: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
14: С синими печатями и подписями.
15: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
14: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
15: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
14: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
15: Больнее всего бьют.
14: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
15: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
14: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
15: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
14: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
15: Давай по шагам.
14: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
15: Угу.
14: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
15: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
14: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
15: Их слишком много.
14: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
15: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
14: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
15: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
14: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
15: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
14: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
15: Потом идти в отдел кадров своей компании.
14: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
15: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
14: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
15: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
14: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
15: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
14: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
15: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
14: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
15: Бухгалтера малых предприятий?
14: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
15: Это головная боль, да?
14: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
15: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
14: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
15: И все?
14: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
15: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
14: или просто содержал неверный код диагноза,
15: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
14: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
15: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
14: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
15: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
14: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
15: Врачи получают нормальные компьютеры.
14: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
15: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
14: Задается громкая дата для отчетов.
15: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
14: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
15: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
14: Какую?
15: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
14: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
15: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
14: Аналогично и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
15: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
14: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
15: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
14: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
15: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
14: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства.
17: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже не которые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
6: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
17: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельно...
18: А самого момента объявления второй волны просто не возникло.
17: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюге, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
19: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
17: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении.

0: основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Их так и нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
6: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
5: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
7: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
5: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
8: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
5: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
9: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
5: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Отечественная медицина во всей красе. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в Гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
10: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
5: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения в больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
11: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
5: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
12: Как вам детская постельная? Ой, точнее, детская больница постельная. Все в дырах. Где-то еще тут дырки были. Вот дыры.
5: В комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях. В комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
14: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарные нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
15: Мы глифосаты не обрабатываем.
14: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
15: Нет, это там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет миллиард.
14: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
14: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос, я пока не могу, не обижайтесь.
5: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
16: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
5: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
16: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
5: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
17: Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Вот, доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан. Сейчас проедем еще избираться на участке. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот, и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армии. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
19: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимают, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
18: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
20: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не

0: армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
1: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
4: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
3: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» — это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
3: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
6: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
3: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: радиосигнал. Военная правда.
1: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
2: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
3: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
4: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
5: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
6: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
7: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
9: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
8: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
10: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
8: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
10: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
8: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
11: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся от больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
8: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
13: Он весь сгнил?
14: Нет.
13: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убрано этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
15: Посеяно в сроки, с удобрениями.
13: Посеяно. Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
15: Не только к Беларусскому району.
13: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
16: Там
13: у тебя люди не работают сейчас.
16: У него самая большая спашка.
13: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня, не только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад сколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
17: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
1: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
14: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
1: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
18: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
1: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
13: Он весь сгнил?
19: Нет.
13: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
15: Посеяно в сроки, с удобрениями.
13: Посеяно. Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
15: Не только к Белорусскому району.
13: Там я дальше не видел. Я не видел перепаханных полей.
16: Там
13: у тебя люди не работают сейчас.
16: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
13: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство.
16: Его.
13: У тебя люди не работают. Уже середина дня. Только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
0: 20.
20: Бис.
0: 30.
20: Тис.
0: 40.
20: Чалис.
0: 50.
20: Пачас.
0: 60.
20: Сат.
0: 70.
20: Саттар.
0: 80.
20: Асси.
0: 90.
20: Навве.
0: 100.
20: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
21: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
19: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
21: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
19: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
21: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
19: Да, почти половина.
21: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
19: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
21: Ага, поняла.
19: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
21: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
19: Что ты имеешь в виду?
21: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
19: Так.
21: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
19: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
21: Да, звучит так, будто это прям кэш.
19: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, просто гигантская пропасть.
21: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
19: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
21: А что еще?
19: Например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
21: Та самая картошка с огорода? Или, закатки на зиму?
19: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, семья не потратила на это деньги в магазине.
21: Чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
19: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
21: Это точно.
19: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
21: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
19: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
21: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
19: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
21: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
19: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
21: Слушай, если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
19: Какой?
21: Почему тогда социология показывает такой высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
19: Да, есть такие цифры.
21: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
19: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
21: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
19: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
21: Эффект низкой базы.
19: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит: «У меня все хорошо».
21: Но это же только на поверхности, все гладко.
19: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
21: А что там?
19: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
21: Ого, четверть — это очень много.
19: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
21: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
19: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
21: Интересная аналогия.
19: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
21: Ага, едешь себе с комфортом.
19: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
21: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
19: Да, это любимый инструмент спасения.
21: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
19: Так.
21: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
19: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
21: Вот.
19: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
21: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
2: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
21: Ну да, просто частями отдаешь.
2: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
21: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
2: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
21: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
2: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
21: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
2: Хороший вопрос.
21: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
2: Так.
21: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
2: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
21: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
2: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
21: Почему?
2: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
21: Давай.
2: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
21: Ага.
2: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
21: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
19: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
21: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
19: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
21: Из-за исторической памяти?
19: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
21: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
19: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
21: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
3: Корзины полные, да.
21: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
19: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
21: Ужасно, знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
19: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
21: То есть предприятиям.
3: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
21: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
3: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
21: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
3: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
21: Да уж, перспектива так себе.
3: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
21: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
3: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
21: Рассрочка заменяет накопление, кредит, страховой запас, а родственники – социальную защиту.
3: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
21: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
3: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
21: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
3: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
23: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
7: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
23: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
7: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
24: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
7: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
9: Итак, всем здравствуйте. И целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится...
7: С таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
10: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
7: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
9: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот. Потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
7: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на трехместную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях миллионы просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с тремя малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
11: Если молодая семья с тремя новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
7: По словам экспертов, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в два раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
25: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
17: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
26: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
17: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
1: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
17: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
12: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
17: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
15: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное – это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития. И темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основу, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция. Но это только начало. И мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. Здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской. Именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов, вот поставки техники, обучения персонала, создания складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Их так и нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
0: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
16: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Буда-Софиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
2: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
16: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
3: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением, а для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
16: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
18: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
16: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Аси.
20: 90.
21: Наве.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
27: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегации опыта традиционной медицины в Китае.
28: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
19: Новости регионов на радио «Сигнал».
16: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
5: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
16: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
5: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
16: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
5: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
16: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
18: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще

0: безопасности и защиты Родины. И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
1: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину, умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
2: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
1: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
3: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
1: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
6: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, пролетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
7: Мы глифосатами обрабатываем.
6: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее

0: сжечь?
1: Нет, нет, это нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет
0: мелиорация. Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
2: Невероятно, но факт. Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
6: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
5: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
6: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
5: Примечательно, что этой историей оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлион Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
7: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлион» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
5: В самой «Зумлион» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
0: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня. Он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
1: Это мы глифосаты не обрабатываем.
0: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
1: Нет, нет, это нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет миллиард.
0: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
10: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
9: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
11: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не основа безопасности жизнедеятельности, а основа безопасности и защиты Родины. И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
9: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
12: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
9: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
13: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
9: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов – почему им особенно удобны люди с белорусскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается.
15: Угу.
14: Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
15: Абсолютно, да.
14: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
15: Причем это же русланы.
14: Да-да-да, это не какие-то там маленькие кукурузники, это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
15: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
14: Ну да, это важнейший хаб.
15: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
14: Это была бы катастрофа.
15: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
14: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
15: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг — закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
14: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
15: Так, давай посмотрим.
14: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
15: Ну, классическая работа.
14: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
15: Ого.
14: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
15: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
14: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
15: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
14: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
15: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
14: Какой?
15: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
14: А разве это не так работает?
15: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
14: Да ладно. А что не так с его биографией?
15: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
14: Ничего себе.
15: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
14: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
15: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
14: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
15: Почему?
14: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
15: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
14: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
15: Угу.
14: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
15: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
14: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
15: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
14: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
15: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
14: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
15: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
14: И тут вступает в силу математика.
15: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
14: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
15: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
14: То есть?
15: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
14: А, типа мы его знать не знаем?
15: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
14: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
15: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
14: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
15: Это правда, скачок огромный.
14: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
15: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
14: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
15: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
14: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
15: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
14: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
15: Да, включается жесткий прессинг.
14: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
15: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
14: которые даже не знакомы друг с другом.
15: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
14: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
15: Так, интересно. Разверни.
14: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
15: Угу.
14: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
15: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
16: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
15: Да, стандартная методичка.
16: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
15: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
16: Который сидит где-нибудь в Москве.
15: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
16: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
15: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
16: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
15: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
16: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
15: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
16: То есть поймать исполнителя легко?
15: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
16: Потому что цепочка обрывается.
15: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
16: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
15: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
16: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
15: Угу.
16: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
15: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
16: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
15: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
16: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
15: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
16: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
15: Угу.
16: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
15: Да уж.
14: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
15: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
14: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
15: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
14: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
15: Да, страдают совершенно непричастные.
14: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
15: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
14: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
17: О, это хорошая мысль.
14: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
15: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
14: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
15: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
14: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобел».
18: С начала года и по сентябрь аудитория посетителей «Видеобел» составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка «Видеобел», она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствует Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
4: Важный сигнал.
19: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
20: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
19: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции — от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» — это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
21: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
19: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
22: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
19: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
24: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
17: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
1: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
17: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
1: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продает втридорого.
17: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
1: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
17: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
20: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее.
0: Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце – это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
17: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
0: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
17: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
0: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
17: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
0: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
17: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
0: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
17: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
0: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом. Польский,
24: против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердые. Польский с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
17: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
24: Так, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
17: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
24: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
17: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
24: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем. А колодка? Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
17: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
24: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
17: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
24: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
17: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
6: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комп.

0: показателей в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
1: Там технология.
0: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
1: Она помогает и...
0: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
2: Важный сигнал.
3: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
4: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
3: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
4: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
3: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
5: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
3: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
0: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
7: Понимаете,
0: как
7: да.
0: Это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
7: Да, конечно, да.
0: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он, пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я, в армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
1: Точно.
0: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.

0: технологию.
1: Да не надо туда пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
0: Она помогает и...
1: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
4: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
3: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
4: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
3: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
5: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
3: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
7: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
8: Следить за трендами и просто придумать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею, но у человека там набрало 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
9: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Бурундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
2: Важный сигнал.
3: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
4: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
3: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
10: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
10: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
11: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
12: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда, это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году, то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся, поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане. Однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетным семьям какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются. Они их рассматривают, если их устраивают, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
14: Да, опять сдвинули.
13: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
14: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
13: Какое именно?
14: Он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
13: Угу.
14: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, по сути, просто оболочка.
13: Которая технически вроде как существует на серверах.
14: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
13: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
14: Для беременных женщин, верно.
13: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
14: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
13: А как надо было?
14: Для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
13: А, то есть вообще всех?
14: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
13: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
14: Ага.
13: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
14: Вот именно.
13: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
14: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
13: В смысле?
14: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
13: Угу.
14: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
13: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
14: 100%.
13: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
14: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
13: Да, пробка будет эпичная.
14: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
13: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
14: Ну, в теории, да.
13: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
14: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
13: Которой нет.
14: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
13: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
14: Абсолютно.
13: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
14: Да там музейные экспонаты стоят.
13: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
14: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
13: Кошмар.
14: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
13: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
14: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
13: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
14: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
13: И если свет моргнет на пару секунд,
14: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
13: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
14: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
13: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
14: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
13: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища, концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
14: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
13: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
14: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
13: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
14: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
13: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
14: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
13: Ты про время на прием?
14: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
13: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
14: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
13: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
14: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
13: Потом появляется выпадающий список подклассов.
14: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
13: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
14: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
13: Да, специалистов остро не хватает.
14: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
13: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
14: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
13: С синими печатями и подписями.
14: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
13: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
14: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
13: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
14: Больнее всего бьют.
13: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
14: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
13: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
14: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
13: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
14: Давай по шагам.
13: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
14: Угу.
13: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
14: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
13: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
14: Их слишком много.
13: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
14: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
13: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
14: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
13: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
14: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
13: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
14: Потом идти в отдел кадров своей компании.
13: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
14: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
13: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
14: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, ну и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
13: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
14: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
13: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
14: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
13: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
14: Бухгалтера малых предприятий?
13: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
14: Это головная боль, да?
13: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
14: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
13: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
14: И все?
13: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
14: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
13: или просто содержал неверный код диагноза,
14: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
13: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
14: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
13: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
14: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
13: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
14: Врачи получают нормальные компьютеры.
13: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
14: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
13: Задается громкая дата для отчетов.
14: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
13: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим с переносом на 27-й год.
14: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
13: Какую?
14: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
13: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
14: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
13: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
14: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
13: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
14: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
13: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
14: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
13: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже не некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
15: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
16: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
15: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюге, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
17: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
15: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж,
10: Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
21: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
6: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
0: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
6: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
10: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
6: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
1: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
6: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Отечественная медицина во всей красе. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в Гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
22: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
6: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения. В больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
23: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
6: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
24: Как вам детская постельная? Ой, точнее, детская больница постельная. Все в дырах. Где-то еще-то дырки были. Вот дыры.
6: В комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
3: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
4: Это мы глифосаты не
3: обрабатываем. Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
4: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектаров идет миллиард.
3: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
3: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
6: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
3: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
6: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
3: И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
6: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод до получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
8: Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Вот, доступ к свободному граждан, волеизъявлению граждан. Сейчас проедем еще избирательные участки. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот, и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам похоже таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
5: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
9: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
16: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
9: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
11: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
9: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.

0: позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
1: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции — от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» — это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
0: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
3: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
0: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Служить рано или поздно будут все. Резервисты в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
6: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
7: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
8: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
5: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
9: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления.

0: заявление. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
1: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
2: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
3: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
2: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
6: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
5: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
7: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
5: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
7: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
5: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
8: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
5: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
10: Он весь сгнил?
11: Нет.
10: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано, убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
12: Посеяно в сроки, с удобрениями.
10: Посеяно.
12: Посеяно.
10: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
12: Не только. К
10: Белорусскому району. Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
13: Там
10: у тебя люди не работают сейчас.
13: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
10: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство.
13: Его.
10: У тебя люди не работают. Уже середина дня. Не... Только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад сколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
14: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Ярова и Коровьего Яра.
2: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
15: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
2: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
11: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
2: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
10: Он весь сгнил?
16: Нет.
10: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
12: Посеяно в сроки, с удобрениями.
10: Посеяно.
12: Посеяно.
10: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
12: Не только к Белорусскому району.
10: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
13: Там
10: у тебя люди не работают сейчас.
13: У него самая большая спашка.
10: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство.
13: Его.
10: У тебя люди не работают. Уже середина дня, не... только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
4: 20.
17: Бис.
4: 30.
17: Тис.
4: 40.
17: Чалис.
4: 50.
17: Пачас.
4: 60.
17: Сат.
4: 70.
17: Саттар.
4: 80.
17: Асси.
4: 90.
17: Навве.
4: 100.
17: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
20: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
19: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
20: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
19: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
20: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
19: Да, почти половина.
20: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
19: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
20: Ага, поняла.
19: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
20: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
19: Что ты имеешь в виду?
20: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
19: Так.
20: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
19: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
20: Да, звучит так, будто это прям кэш.
19: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
20: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
19: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
20: А что еще?
19: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И, что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
20: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
19: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
20: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
19: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
20: Это точно.
19: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
20: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
19: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
20: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
19: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
20: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
19: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
20: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
19: Какой?
20: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
19: Да, есть такие цифры.
20: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
19: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
20: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
19: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
20: Эффект низкой базы.
19: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
20: Но это же только на поверхности все гладко.
19: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? цифры по здоровью.
2: А что там?
19: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
2: Ого, четверть — это очень много.
19: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
2: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
19: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
2: Интересная аналогия.
19: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
2: Ага, едешь себе с комфортом.
19: Но первая же кочка, внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
2: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
19: Да, это любимый инструмент спасения.
2: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
19: Так.
2: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
19: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
2: Вот.
19: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
2: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
16: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
2: Ну да, просто частями отдаешь.
16: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
2: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
16: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
2: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
16: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
2: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
16: Хороший вопрос.
2: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
16: Так.
2: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
16: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
2: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
16: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
2: Почему?
16: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
2: Давай.
16: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
2: Ага.
16: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
2: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
16: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
2: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
16: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
2: Из-за исторической памяти?
16: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
2: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
16: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
2: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
16: Корзины полные, да.
2: То есть с точки зрения экономики это успех.
20: Деньги работают, система функционирует.
16: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
20: Ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
16: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
20: То есть предприятиям.
16: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
20: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
16: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
20: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
16: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
20: Да уж, перспектива так себе.
16: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
20: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
16: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
20: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
16: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
20: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
16: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
20: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
16: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
1: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
5: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Беларуси. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
1: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
5: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
21: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
5: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
22: Итак, всем здравствуйте, и целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится...
5: таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
3: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
5: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
22: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от 3 белорусских женщин. Получается, 4.
5: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на 3-местную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях 1 000 000 просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с 3 малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
6: Если молодая семья с 3 новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
5: По словам экспертов, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в 2 раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
24: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
23: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
25: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
23: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
26: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
23: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
8: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
23: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
12: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное, это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития. И темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основа, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция. Но это только начало. И мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. И здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирский, под алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской. Именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов. Вот поставки техники, обучение персонала, создание складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
14: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
13: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
2: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
13: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
4: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
13: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
10: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
13: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
17: 20.
19: Бис.
17: 30.
19: Тис.
17: 40.
19: Чалис.
17: 50.
19: Пачас.
17: 60.
19: Сат.
17: 70.
19: Саттар.
17: 80.
19: Асси.
17: 90.
19: Навэ.
17: 100.
19: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
4: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегацией опыта традиционной медицины в Китае.
20: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
15: Новости регионов на радиосигнал.
13: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
13: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
1: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу. Не обижайтесь.
13: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
1: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
13: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
1: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
13: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
10: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
3: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
5: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы.

0: Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
1: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
0: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
2: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
5: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, пролетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
6: Мы глифосаты не обрабатываем.
5: Да какой? Да что, ты траву вышиваешь для того, чтобы ее сжечь?
6: Нет, это мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет
5: мелиорация. Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
3: Невероятно, но факт.
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможно

0: Возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
4: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
3: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
4: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
3: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
5: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальную